0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ромашка – один из самых распространенных и любимых в мире цветков. С ней не связано ни одного негативного поверья или традиции. Сегодня ромашки. В наши дни существует примерно 70 видов ромашек, которые имеют довольно сильные отличия. Самым распространенным видом является ромашка аптечная. Это та самая ромашка-ромашка. Она растет практически везде и с каждым годом ее ареал значительно увеличивается, поскольку ромашки размножаются самосевом. Однако даже в России есть места, где ромашки вообще не растут. Это крайний север и нижнее Поволжье. Название «ромашка» пришло из Польши, где ее называли «романой», то есть римским цветком. По-гречески «ромашка леокантеум», что значит «белый цветок». В России ромашку называли также «белюшкой», «солнечником», «невесточкой» и «ворожкой». Последнее связано с тем, что на ромашках гадают. Ромашка – широко известное медицинское растение. Гиппократ советовал употреблять ее при судорогах и сильных болях еще в V веке до н.э. А в первом столетии римский писатель Плиний Старший писал, что из ромашки можно готовить не только обычные лекарства, но и противоядие от змеиных укусов. Кстати, недавнее исследование – ромашка действительно работает при бессоннице. Лучше пить не снотворное, а отвар ромашки. Аптечная ромашка размножается исключительно семенами. У одного цветка может быть до 5000 семян. На одном гектаре ромашка может производить до 100 килограмм.

0: килограммов семян. Свежее эфирное масло ромашки зеленого или синего цвета. Когда-то им красили фарфоровую посуду в синий цвет. Тибетские монахи изготавливали из цветов ромашки омолаживающий эликсир. Напиток пили перед сном, на утро процедуру повторяли, слегка изменяя состав настойки. Монахи делали эликсир на определенное число приемов, а курс лечения повторялся каждые 5 лет. У славянских народов ромашка символизирует добро, побеждающее зло. Считается, что ромашка сглаживает конфликты в доме и примиряет людей, очищая их разум. И что на первом месте? У большинства ромашек нечетное количество лепестков, поэтому традиционное гадание «любит-не любит» чаще всего заканчивается на положительном ответе.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 июля – день вне времени. Праздник отмечается с 92 года, учрежден американским писателем и историком Хосе Аргульесом. Он создал календарь 13 лун и назвал его реконструкцией системы отчета времени древних майя. В этой системе год делится на 13 месяцев по 28 дней. Получается ровно 364 дня, а 365 день, 25 июля, не относится ни к какому месяцу, ни ко дню недели. Он выпадает из времени и становится точкой перехода. По этому календарю старый планетарный год заканчивается 24 июля, а 26 июля начинается новый год. Сторонники теории также считают, что дата 25 июля соответствует восхождению звезды Сириус, которую майя связывали с космическим обновлением. Научное сообщество считает эту систему не наследием майя, а лишь авторской интерпретацией их системы. Кроме того, время восхода Сириуса зависит от географической широты, а не является фиксированной датой для всей планеты. Тем не менее, сторонники идеи считают, что в этот день можно обнулиться, отпустить старое, простить обиды и сформулировать новые цели и желания.
1: Со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В колумбийском парке решили отдать дань уважения местной гончарной традиции и создали самую большую в мире копилку из керамики. Она, конечно, изображает свинью высотой почти 9 метров, длиной больше 10 метров и весом около 30 тонн. Копилка создана по всем правилам и внутри полая, а в ней организовали галерею, экспозиция которой посвящена истории создания керамических копилок в регионе. На пяточке у свиньи есть смотровая площадка, откуда гости могут полюбоваться видом. Есть, кстати, внутри копилки и работающий монетоприемник. В него посетители могут бросить, например, сдачу или просто небольшое пожертвование. Все средства планируется передать местным приютам для животных.
0: Здравствуйте! Украинский конфликт играет на руку противникам и России, и Украины. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Омске. Он подчеркнул, что конфликт на Украине необходимо останавливать. Токаев также отказался быть посредником по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия – сильная страна и сама справится со всеми вопросами, которые стоят на повестке дня. Цитирует президента Казахстана «Вести». Екатеринбург в субботу отразил атаку украинских БПЛА. Обломки беспилотника упали на стоянку рядом с логистическим центром «Валдберис». В Чкаловском районе произошел пожар на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Дениса Паслера. Сам склад также не поврежден. Отмечается, что на складе была проведена заблаговременная плановая эвакуация согласно правилам безопасности. Через непродолжительное время логистический центр возобновил работу в штатном режиме. В Екатеринбурге большой район на всю субботу остался без света. Жители Уралмаша и Эльмаша сообщили, что свет отключили около 9 утра и включили уже после 6 вечера. Энергетики пояснили, что причиной аварии стало повреждение кабельной линии. Энергетики весь день устраняли технологическое нарушение на Эльмаше. Специалисты постепенно подключали потребителей по резервным схемам. В компании Россети Урал и Екатеринбург также добавили, что в Орджоникидзевском районе в течение дня отключений было сразу два. Ранее специалисты устраняли другое технологическое нарушение. Оно затронуло улицы Космонавтов, Бакинских комиссаров и Ломоносова на Уралмаше, сообщает Ятин. В Екатеринбурге устроили парад победы в честь юбилея легендарного нейрохирурга Семена Спектора. Торжественное мероприятие прошло в день 90-летия именинника на улице Брусничной, где живет ветеран. Инициатором выступило областное управление Федеральной службы исполнения наказания. Семен Исакович в этом году не смог присутствовать на праздновании Дня Победы 9 мая, поэтому и было решено устроить ему личный парад. Идею поддержал командующий Центральным военным округом. Семен Спектор за годы работы провел около 2000 операций. С 1973 по 2004 год занимал пост начальника Свердловского областного госпиталя ветеранов войн. Он имеет многочисленные награды и является почетным жителем Екатеринбурга. Черногория с 1 ноября отменяет безвизовый режим для россиян. Въехать в страну по действующим документам можно будет до конца октября и находиться там до 30 дней. Это касается россиян, а также граждан Белоруссии. Об этом говорится в проекте постановления, который приняли накануне, передают РИА Новости. Каким будет порядок въезда после 31 октября, не уточняется. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: В России зарегистрировано более 4 миллионов праворульных машин. Это примерно 8% от всего автопарка. И, как ни странно, это исторический максимум. Конечно, география неравномерна. В Приморском крае правых рулей большинство. В Сибири каждый четвертый. На Урале доля снижается до 5%. А в Поволжье составляет скромный 1%. Абсолютным лидером популярности остается Toyota Corolla. За ней следуют Honda Fit и Toyota Vitz. Государство не раз пыталось ограничить правый руль заградительными пошлинами и обязательной установкой ГЛОНАСС. К чему это привело? Рынок адаптировался, а ситуация последних лет лишь подстегнула спрос. Отсюда и свежий инфоповод. Правительство поручило профильным ведомствам до 2028-го провести глубокое исследование рисков правого руля на дорогах России. В Минтрансе сразу подчеркнули. Речь идет исключительно об аналитике, а не о подготовке запретов. Что впереди? Большинство экспертов уверены, лишить регистрации несколько миллионов машин невозможно. Максимум, к чему приведет анализ, точные изменения в автошколах или новые правила сертификации при ввозе. Паниковать владельцам праворульных авто, пожалуй, не стоит.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 июля 1865 года умер знаменитый английский врач Джеймс Берри, и был раскрыт секрет всей его жизни. Он оказался женщиной. Маргарет Энн Балкли была одной из первых женщин-хирургов, но изменила личность в юности, чтобы заниматься медициной. Она родилась примерно в 1789 году в небольшом городке в Ирландии. Отец попал в долговую тюрьму, жили бедно, и когда умер дядя Маргарет, она взяла его имя Джеймс Берр. Переделать документы помогли влиятельные покровители семьи. Маргарет уехала в Эдинбург, окончила университет и, получив диплом врача, поступила в британскую армию. Работала в разных городах и странах и дослужилась до генерального инспектора военных госпиталей. Стала членом Королевского хирургического общества. Именно она провела первое успешное кесарево сечение в Британской империи в 1826 году в Кейптауне, когда выжили и мать, и ребенок. А еще добилась улучшения гигиены в казармах и тюрьмах и приютах. Секрет Маргарет раскрылся, когда горничная готовила тело к похоронам. Был скандал, и военное ведомство засекретило личные документы врача почти на 100 лет, до 50-х годов прошлого века.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ругательства могут быть полезны для здоровья и способствуют концентрации внимания. Это выяснили британские ученые. Они утверждают, что использование нецензурных слов помогает человеку сосредоточиться, почувствовать себя увереннее, преодолеть комплексы и приложить больше усилий при выполнении силовых нормативов и тестов на выносливость. В процессе эксперимента участников разделили на две группы и предложили им отжиматься от стула. Первых при этом попросили раз в 2 секунды повторять выбранные выбранное ими ругательное слово, а во-вторых, говорить нейтральный термин с той же периодичностью. Люди из первой группы показали лучшие результаты. Так что ругательство, по мнению ученых, можно считать одним из самых легкодоступных инструментов, позволяющих быстро повысить свою производительность. Исследователи намерены пойти дальше и выяснить, как нецензурная лексика влияет на публичные выступления и поведение при романтическом знакомстве, то есть в ситуациях, когда люди склонны колебаться или сомневаться в себе.
1: Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си продолжит звучать музыка, а сейчас информационно-познавательный блок.
1: Информация предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ромашка – один из самых распространенных и любимых в мире цветков. С ней не связано ни одного негативного поверья или традиции. Сегодня ромашки. В наши дни существует примерно 70 видов ромашек, которые имеют довольно сильные отличия. Самым распространенным видом является ромашка аптечная. Это та самая ромашка-ромашка. Она растет практически везде и с каждым годом ее ареал значительно увеличивается, поскольку ромашки размножаются самосевом. Однако даже в России есть места, где ромашки вообще не растут. Это крайний север и нижнее Поволжье. Название «ромашка» пришло из Польши, где ее называли «романой», то есть римским цветком. По-гречески «ромашка леокантеум», что значит «белый цветок». В России ромашку называли также «белю»,

0: Ромашкой, Солнечником, Невесточкой и Ворожкой. Последняя связана с тем, что на ромашках гадают. Ромашка – широко известное медицинское растение. Гиппократ советовал употреблять ее при судорогах и сильных болях еще в V веке до н.э. А в 1 столетии римский писатель Плиний Старший писал, что из ромашки можно готовить не только обычные лекарства, но и противоядие от змеиных укусов. Кстати, недавнее исследование – ромашка действительно работает при бессоннице. Лучше пить не снотворное, а отвар ромашки. Аптечная ромашка размножается исключительно семенами. У одного цветка может быть до 5000 семян. На одном гектаре ромашка может производить до 100 килограммов семян. Свежее эфирное масло ромашки зеленого или синего цвета. Когда-то им красили фарфоровую посуду в синий цвет. Тибетские монахи изготавливали из цветов ромашки омолаживающий эликсир. Напиток пили перед сном, на утро процедуру повторяли, слегка изменяя состав настойки. Монахи делали эликсир на определенное число приемов, а курс лечения повторялся каждые 5 лет. У славянских народов ромашка символизирует добро, побеждающее зло. Считается, что ромашка сглаживает конфликты в доме и примиряет людей, очищая их разум. И что на первом месте? У большинства ромашек нечетное количество лепестков, поэтому традиционное гадание «любит-не любит» чаще всего заканчивается на положительном ответе.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 июля – день вне времени. Праздник отмечается с 92 года, а учрежден американским писателем и историком Хосе Аргульесом. Он создал календарь 13 лун и назвал его реконструкцией системы отчета времени древних майя. В этой системе год делится на 13 месяцев по 28 дней. Получается ровно 364 дня, а 365 день, 25 июля, не относится ни к какому месяцу, ни ко дню недели. Он выпадает из времени и становится точкой перехода. По этому календарю старый планетарный год заканчивается 24 июля, а 26 июля начинается новый год. Сторонники теории также считают, что дата 25 июля соответствует восхождению звезды Сириус, которую майя связывали с космическим обновлением. Научное сообщество считает эту систему не наследием майя, а лишь авторской интерпретацией их системы. Кроме того, время восхода Сириуса зависит от географической широты, а не является фиксированной датой для всей планеты. Тем не менее, сторонники идеи считают, что в этот день можно обнулиться, отпустить старое, простить обиды и сформулировать новые цели и желания.
1: Со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Колумбийском парке решили отдать дань уважения местной гончарной традиции и создали самую большую в мире копилку из керамики. Она, конечно, изображает свинью высотой почти 9 метров, длиной больше 10 метров и весом около 30 тонн. Копилка создана по всем правилам и внутри полая, а в ней организовали галерею, экспозиция которой посвящена истории создания керамических копилок в регионе. На пяточке у свиньи есть смотровая площадка, откуда гости могут полюбоваться видом. Есть, кстати, внутри копилки и работающий монетоприемник. В него посетители могут бросить, например, сдачу или просто небольшое пожертвование. Все средства планируется передать местным приютам для животных.
4: Здравствуйте! Украинский конфликт играет на руку противникам и России, и Украины. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Омске. Он подчеркнул, что конфликт на Украине необходимо останавливать. Токаев также отказался быть посредником по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия – сильная страна и сама справится со всеми вопросами, которые стоят на повестке дня. Цитирует президента Казахстана «Вести». Екатеринбург в субботу отразил атаку украинских БПЛА. Обломки беспилотника упали на стоянку рядом с логистическим центром «Валдберрис». В Чкаловском районе произошел пожар на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Дениса Паслера. Сам склад также не поврежден. Отмечается, что на складе была проведена заблаговременная плановая эвакуация согласно правилам безопасности. Через непродолжительное время логистический центр возобновил работу в штатном режиме. В Екатеринбурге большой район на всю субботу остался без света. Жители Уралмаша и Эльмаша сообщили, что свет отключили около 9 утра и включили уже после 6 вечера. Энергетики пояснили, что причиной аварии стало повреждение кабельной линии. Энергетики весь день устраняли технологическое нарушение на Эльмаше. Специалисты постепенно подключали потребителей по резервным схемам. В компании Россети Урал и Екатеринбург также добавили, что в Орджоникидзевском районе в течение дня отключений было сразу 2. Специалисты устраняли другое технологическое нарушение. Оно затронуло улицы Космонавтов, Бакинских комиссаров и Ломоносова на Уралмаше, сообщает Ядин. В Екатеринбурге устроили парад Победы в честь юбилея легендарного нейрохирурга Семена Спектора. Торжественное мероприятие прошло в день 90-летия именинника на улице Брусничной, где живет ветеран. Инициатором выступило областное управление Федеральной службы исполнения наказания. Семен Исакович в этом году не смог присутствовать на праздновании Дня Победы 9 мая, поэтому и было решено устроить ему личный парад. Идею поддержал командующий Центральным военным округом. Семен Спектор за годы работы провел около 2000 операций. С 1973 по 2004 год занимал пост начальника Свердловского областного госпиталя ветеранов войн. Он имеет многочисленные награды и является почетным жителем Екатеринбурга. Черногория с 1 ноября отменяет безвизовый режим для россиян. Въехать в страну по действующим документам можно будет до конца октября и находиться там до 30 дней. Это касается россиян, а также граждан Белоруссии. Об этом говорится в проекте постановления, который приняли накануне, передают РИА Новости. Каким будет порядок въезда после 31 октября, не уточняется. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
2: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
6: В России зарегистрировано более 4 миллионов праворульных машин. Это примерно 8% от всего автопарка. И, как ни странно, это исторический максимум. Конечно, география неравномерна. В Приморском крае правых рулей большинство. В Сибири каждый четвертый. На Урале доля снижается до 5%. А в Поволжье составляет скромный 1%. Абсолютным лидером популярности остается Toyota Corolla. За ней следуют Honda Fit и Toyota Vitz. Государство не раз пыталось ограничить правый руль заградительными пошлинами и обязательной установкой ГЛОНАСС. К чему это привело? Рынок адаптировался, а ситуация последних лет лишь подстегнула спрос. Отсюда и свежий инфоповод. Правительство поручило профильным ведомствам до 2028-го провести глубокое исследование рисков правого руля на дорогах России. В Минтрансе сразу подчеркнули. Речь идет исключительно об аналитике, а не о подготовке запретов. Что впереди? Большинство экспертов уверены, лишить регистрации несколько миллионов машин невозможно. Максимум, к чему приведет анализ, точные изменения в автошколах или новые правила сертификации при ввозе. Паниковать владельцам праворульных авто, пожалуй, не стоит.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 июля 1865 года умер знаменитый английский врач Джеймс Берри, и был раскрыт секрет всей его жизни. Он оказался женщиной. Маргарет Энн Балкли была одной из первых женщин-хирургов, но изменила личность в юности, чтобы заниматься медициной. Она родилась примерно в 1789 году в небольшом городке в Ирландии. Отец попал в долговую тюрьму, жили бедно, и когда умер дядя Маргарет, она взяла его имя Джеймс Берр. Переделать документы помогли влиятельные покровители семьи. Маргарет уехала в Эдинбург, окончила университет и, получив диплом врача, поступила в британскую армию. Работала в разных городах и странах и дослужилась до генерального инспектора военных госпиталей. Стала членом Королевского хирургического общества. Именно она провела первое успешное кесарево сечение в Британской империи в 1826 году в Кейптауне, когда выжили и мать, и ребенок. А еще добилась улучшения гигиены в казармах и тюрьмах и приютах. Секрет Маргарет раскрылся, когда горничная готовила тело к похоронам. Был скандал, и военное ведомство засекретило личные документы врача почти на 100 лет, до 50-х годов прошлого века.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Ругательства могут быть полезны для здоровья и способствуют концентрации внимания. Это выяснили британские ученые. Они утверждают, что использование нецензурных слов помогает человеку сосредоточиться, почувствовать себя увереннее, преодолеть комплексы и приложить больше усилий при выполнении силовых нормативов и тестов на выносливость. В процессе эксперимента участников разделили на две группы и предложили им отжиматься от стула. Первых при этом попросили раз в 2 секунды повторять выбранное ими ругательное слово, а вторых – говорить нейтральный термин с той же периодичностью. Люди из первой группы показали лучшие результаты. Так что ругательство, по мнению ученых, можно считать одним из самых легкодоступных инструментов, позволяющих быстро повысить свою производительность. Исследователи намерены пойти дальше и выяснить, как нецензурная лексика влияет на публичные выступления и поведение при романтическом знакомстве, то есть в ситуациях, когда люди склонны колебаться или сомневаться в себе.
2: Радио Си.

казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знала.

дал себе удивительные судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро,

0: Радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: Руси.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио 7.

0: пути.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.
3: Кружит земля.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и прямо сейчас программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Наша машина». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Британский концерн Jaguar Land Rover полностью остановил производство в Китае. Заводы закрыты из-за критического падения спроса. Покупатели ушли к местным технологичным маркам вроде Zeekr или Outer. История британского бренда в КНР длилась 14 лет. В 2012-м англичане создали совместное предприятие, чтобы обойти ввозные пошлины. На конвейер встали кроссоверы Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport и седаны Jaguar XF. Долгое время они продавались только внутри Китая. Но в последние годы этот завод играл определенную роль и для российского параллельного импорта. В нашей стране бренд по-прежнему очень востребован. Если флагманские Range Rover и Defender везут к нам из Европы и Объединенных Арабских Эмиратов, то более доступные кроссоверы, например, удлиненный Evoque L, массово доставляют как раз с китайских складов по сравнительно привлекательным ценам. Так что закрытие производства в Китае может привести к дефициту у нас свежих Evoque и Discovery Sport. А оставшиеся европейские версии неизбежно вырастут в цене. Впрочем, сам завод в китайском Чанчжу без дела не останется. Совместно с Черри там начнут собирать новые электромобили под возрожденной маркой Freelander.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри Теннет в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65. Радио Си.

0: радио Си.
1: Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: 9 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. С вами Радио Си. Прямо сейчас свежие новости.
1: Доброе утро. Украинский конфликт играет на руку противникам и России, и Украины. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Омске. Он подчеркнул, что конфликт на Украине необходимо останавливать. Токаев также отказался быть посредником по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия – сильная страна и сама справится со всеми вопросами, которые стоят на повестке дня. Цитирует президента Казахстана «Вести». Екатеринбург в субботу отразил атаку украинских БПЛА. Обломки беспилотника упали на стоянку рядом с логистическим центром «Валдберрис». В Чкаловском районе произошел пожар на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Дениса Паслера. Сам склад также не поврежден. Отмечается, что на складе была проведена заблаговременная плановая эвакуация согласно правилам безопасности. Через непродолжительное время логистический центр возобновил работу в штатном режиме. В Екатеринбурге большой район на всю субботу остался без света. Жители Уралмаша и Эльмаша сообщили, что свет отключили около 9 утра и включили уже после 6 вечера. Энергетики пояснили, что причиной аварии стало повреждение кабельной линии. Энергетики весь день устраняли технологическое нарушение на Эльмаше. Специалисты постепенно подключали потребителей по резервным схемам. В компании Россети Урал и Екатеринбург также добавили, что в Орджоникидзевском районе в течение дня отключений было сразу 2. Специалисты устраняли другое технологическое нарушение. Оно затронуло улицы Космонавтов, Бакинских комиссаров и Ломоносова на Уралмаше, сообщает Ятин. В Екатеринбурге устроили парад победы в честь юбилея легендарного нейрохирурга Семена Спектора. Торжественное мероприятие прошло в день 90-летия именинника на улице Брусничной, где живет ветеран. Инициатором выступило областное управление Федеральной службы исполнения наказания. Семен Исакович в этом году не смог присутствовать на праздновании Дня Победы 9 мая, поэтому и было решено устроить ему личный парад. Идею поддержал командующий Центральным военным округом. Семен Спектор за годы работы провел около 2000 операций. С 1973 по 2004 год занимал пост начальника Свердловского областного госпиталя ветеранов войн. Он имеет многочисленные награды и является почетным жителем Екатеринбурга. Черногория с 1 ноября отменяет безвизовый режим для россиян. Въехать в страну по действующим документам можно будет до конца октября и находиться там до 30 дней. Это касается россиян, а также граждан Белоруссии. Об этом говорится в проекте постановления, который приняли накануне, передают РИА Новости. Каким будет порядок въезда после 31 октября, не уточняется. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
0: На радиосе прогноз погоды. Сегодня в Екатеринбурге ожидается солнечная погода без осадков, ветер слабый, разноправленный. Температура днем плюс 31, плюс 33. В Первоуральске и Новоуральске сегодня 29-31 градус, в Нижнем Тагиле и Краснотуринске от 30 до 32.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Спасибо, что решили начать это воскресное утро в компании музыки Радио Си. Синоптики предсказывают нам сегодня день весьма солнечный. 9 часов 11 минут, за окном плюс 23. Меня зовут Николай Летанин. Далее послушаем Абу и их знаменитую вещь Dancing Queen. Ну а прямо сейчас на 103.7 Imagine Dragons.
1: Реклама. Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Радиоси «Золотые хиты», 9 часов 19 минут, за окном плюс 23 градуса, и прямо сейчас в этот жаркий день Катя Григорьева расскажет нам про Мальдивы. Спонсор «Всемирная история» на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июля – День независимости на Мальдивах. В эту дату, в 65-м году, страна стала независимой от Великобритании. Мальдивы – это цепь островов-атоллов в Индийском океане. Главный остров – Мали. Там же столица и крупнейший международный аэропорт, откуда летят гидросамолеты и плывут лодки к другим атоллам. На Мальдивах – бирюзовые лагуны и белоснежные пляжи, а под водой – разноцветные кораллы и тысячи видов рыб. На острове Ваатху во время отлива появляется полоса песка, а ночью вода светится из-за люминесцентного планктона. Одна из самых популярных фишек Мальдив – скопление гигантских скатов. На островах всегда хорошая погода, даже в низкий сезон с мая по октябрь редкие дожди быстро сменяются солнцем. Но в исламском государстве всегда сухой закон, хотя для туристов есть исключения в специальных зонах. А еще Мальдивы – единственная страна в мире, где запрещено курить целому поколению. Всем, в том числе туристам, рожденным после 1 января 2007 года.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Меньше слов, больше музыки на радио Си. Только что дуэт Эрос Рамазотти и Тина Тернер. Скоро ли они? Послушаем с треком «Stay». Ну а прямо сейчас астропрогноз на сегодня, 26 июля.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, скорее всего, вы не сможете договориться с родственниками. Кому-то из вас придется уступить в ущерб своим интересам. Тельцы, если хотите что-то сделать, вам нужен план. Опирайтесь на него в течение всего дня, и результат вас не разочарует. Близнецы, некоторые события придется просто принять. Могут возникнуть сложности в оформлении документов. Раки, вас может подвести чрезмерное эмоциональное мышление. Как пессимизм, так и эйфория могут привести к неоптимальным решениям. Львы, вы увидите, что в некоторых сферах жизни ваши усилия опоздали, поезд уже ушел. Это день обдумывания новой стратегии. Девы, хороший день для мелких дел. Подключайте родных или других лояльных вам людей. Вместе вы успеете больше. Весы, вас могут остановить и не самым приятным образом. Например, может сломаться машина или вы что-то повредите. Это знак, надо притормозить. Скорпионы, отложите все дела. Это день тотальной паузы и давно заслуженного отдыха. Стрельцы, день сомнений и колебаний. Настроение может быть испорчено необходимостью выбора из двух почти равных возможностей. Козероги, день раздачи долгов, в том числе моральных. Настало время выполнить то, что вы когда-то обещали. Водолеи, отличный день для рутинных дел, до которых никак не доходили руки. У вас будет стимул поднажать и все закончить. Рыбы, разговор, на который вы рассчитывали, может пройти неудовлетворительно. Примите тот факт, что вопрос останется открытым.
1: Спасибо, что выбрали 103.7 FM.
2: Это Радио Си.

0: Радио «Си Золотые хиты», 9 часов 43 минуты, за окном плюс 27 градусов. И сегодня хотелось бы поздравить всех моряков с праздником, с Днем военно-морского флота. Далее на 103.7 London Beat, Where Are You? Ну а прямо сейчас Александр Маршал.
1: Реклама. Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: Адьос и золотые хиты на часах без 5:10, за окном плюс 29 градусов. Да, день сегодня будет по-настоящему жаркий, температура воздуха еще будет повышаться, до плюс 32, это минимум, так обещают синоптики. В продолжении этого воскресного утра будем слушать отличную вещь группы Roxette «How Do You Do?». Ну а прямо сейчас на 103.7 музыка, понятная без слов. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 10 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 28 градусов. С вами Радио Си, и прямо сейчас свежие новости. Спонсор ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Власти Кировской области пересматривают меры защиты жителей от атак ВСУ. Они выясняют, почему в пятницу во время атаки БПЛА на завод в городе не сработали сирены. Людям не рассылали СМС-оповещения о ракетной атаке. Напомню, 25, 26 и 27 июля в Кировской области объявлен траур. В результате атаки 5 человек погибли, 26 пострадали. Рядом с предприятием, где произошла трагедия, создали стихийный мемориал. Медики рассказывают, что горожане массово ринулись в Кировский центр крови, чтобы помочь раненым. В региональном Минздраве заверяют, что все необходимые запасы крови и ее компонентов в регионе есть в достаточном количестве, сообщает aif.ru. Между тем, в Екатеринбурге в субботу эвакуировали сотрудников склада Wildberries. На логистическом объекте была проведена заблаговременная плановая эвакуация. Работа временно была приостановлена, затем возобновлена, сообщили в пресс-службе компании. Комплекс не пострадал. В субботу в регионе дважды за день вводили режим беспилотной опасности. Обломки дрона упали на стоянке в Чкаловском районе Екатеринбурга, но объекты экономики и инфраструктуры не были повреждены. Люди не пострадали, уточнил губернатор Денис Паслер. Позже полпред президента на Урале Артем Жога сообщил о попытке атаки на гражданский объект в пригороде Екатеринбурга, пишет РБК. Сразу три предупреждения объявили свердловские синоптики. С 23 по 27 июля включительно в реке Тура в районе города Туринска уровень воды будет на отметках, превышающих опасную 850 сантиметров. Ожидается формирование пика паводка. Также до 29 июля синоптики предупреждают об аномальной жаре в Свердловской области. Среднесуточная температура может превышать климатическую норму на 7 градусов и больше. В отдельных районах сильная жара с максимальными температурами 36-38 градусов. До 8 вечера сегодняшнего дня на Среднем Урале сохраняется погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Предупреждения о смоге могут продлить. В ближайшее время ожидается сухая жаркая погода. Между тем, из-за жары на Среднем Урале в субботу ввели ограничения для грузовиков. Такое распоряжение выпустила ФКУ «Уралуправтодор». Временные ограничения объявили с 10 утра до 22.00 на автодорогах общего пользования федерального значения для машин, общая масса которых с грузом или без превышает допустимый вес или нагрузку на ось, сообщили в областном департаменте информполитики. Ограничения необходимы для сохранности дорожного полотна в жару. В сети стартовал спин-офф теории большого взрыва под названием «Стюарт Блум не смог спасти Вселенную». По сюжету владелец магазина комиксов случайно ломает устройство Шелдона, из-за чего начинается апокалипсис. Героям предстоит путешествие по мультивселенной, по разным мирам и эпохам. Сериал вышел в пятницу на платформе HBO Max. В целом критики встретили его скорее позитивно. На Metacritic у него 68 баллов, на Rotten Tomatoes 71% свежести, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
2: Реклама.

0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Сегодня в Екатеринбурге ожидается солнечная погода без осадков, слабый разнонаправленный ветер. Температура днем плюс 31, плюс 33. В Асбестии, Каменске и Уральском сегодня от 30 до 32 градусов, в Полевском 29-31 градус.
1: Реклама.
2: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
3: Чего?
2: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
3: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Златопечка».
2: Потому что лето слишком короткое.
3: А хорошие вечера хочется запомнить.
4: Адреса на сайте «златопечка.ру».
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Диско.
1: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Оля Мулин на радио Си 103.7 FM, 10.10 на часах, за окном плюс 29. Ну а прямо сейчас слово нашему автообозревателю. Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Британский концерн Jaguar Land Rover полностью остановил производство в Китае. Заводы закрыты из-за критического падения спроса. Покупатели ушли к местным технологичным маркам вроде Zeekr или Outer. История британского бренда в КНР длилась 14 лет. В 2012-м англичане создали совместное предприятие, чтобы обойти ввозные пошлины. На конвейер встали кроссоверы Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport и седаны Jaguar XF. Долгое время они продавались только внутри Китая. Но в последние годы этот завод играл определенную роль и для российского параллельного импорта. В нашей стране бренд по-прежнему очень востребован. Если флагманские Range Rover и Defender везут к нам из Европы и Объединенных Арабских Эмиратов, то более доступные кроссоверы, например, удлиненный Evoque L, массово доставляют как раз с китайских складов по сравнительно привлекательным ценам. Так что закрытие производства в Китае может привести к дефициту у нас свежих Evoque и Discovery Sport. А оставшиеся европейские версии неизбежно вырастут в цене. Впрочем, сам завод в китайском Чанчжу без дела не останется. Совместно с Черри там начнут собирать новые электромобили под возрожденной маркой Freelander.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
0: Через минуту на радио Си мы продолжим слушать нашу любимую музыку. И это будет ДДТ. Новая жизнь.
4: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бомбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
7: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.

0: Сиртаки. Твое греческое настроение.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Радиовеси там, где музыка прежде всего. 10:18 плюс 29 на улице. Ну а прямо сейчас Катя Григорьева расскажет о сегодняшнем нестареющем имениннике. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июля 1943 года родился британский музыкант Мик Джаггер, вокалист рок-группы

рождением детей от питья женщин, а секретом вечной молодости он называет отказ от вредных привычек и физическую активность. С конца 90-х стал заниматься в том числе плаванием, кикбоксингом, йогой и даже классическим балетом.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Далее на радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. Через пару минут свежая вещь Оливии Дин «So Easy». Ну а прямо сейчас Крис Ри.

0: Доброе утро, с вами Радио Си. Погода сегодня такая, что мороженка будет очень кстати. Без 20:11 на часах, за окном плюс 30, а скоро Silent Circle Touch in the Night, а буквально через минуту на Радио Си Инна.
1: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
3: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузградке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «SKM Библиотечная». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Радио Си.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной. Все, что я чувствовала, глядя на рассвет, оно во мне. Все, что тобой сказано, это заповедь.

Ёлка с душевной песней на радио СИС 3.7 FM. На часах без 4.11, за окном плюс 30 градусов. Буквально через несколько дней, 1 августа, Екатеринбург отметит свой очередной день рождения. На разных площадках города в этот день будут выступать Нилетто, Тимати, Сергей Бабунец и даже канадский исполнитель Комаро. Далее на 103.7 FM Evanescence, Bring Me To Life. Ну а прямо сейчас музыка, понятная без слов, Крис Свирис.

0: 11 часов и 1 минута. С вами Радио Си. Прямо сейчас Людмила Гусева познакомится со свежими новостями. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Доброе утро. Заморозка конфликта на Украине не является возможной с учетом позиции Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение президента Казахстана Касым Жомарта Токаева. Оно прозвучало накануне на вчерашней встрече лидеров двух стран. По словам Пескова, Владимир Путин подробно рассказал Токаеву о ситуации на СВО и отметил, что как таковая заморозка невозможна, цитирует его агентство ТАСС. Также Песков указал на то, что Украина может завершить конфликт до конца суток, если примет соответствующее решение, цитирует агентство. Сегодня утром в Екатеринбурге стояли трамваи нескольких маршрутов из-за бесхозной сумки в одном из вагонов. Об этом пишет Я-1. Как сообщили порталу очевидцы, инцидент случился около 9 утра на площади 5 года на линии в сторону Дворца молодежи. В департаменте транспорта Екатеринбурга подтвердили информацию. Задержки коснулись вагонов номер 2, 6, 10, а также 13, 14, 15 и 21. В 9:30 утра движение трамваев было восстановлено. Серьезное ДТП на Екатеринбургской объездной накануне поздно вечером стало причиной пробки. На трассе возле Верхней Пышмы столкнулись легковушка и фура. На место выезжали сотрудники ГАИ, а также пожарные, две машины скорой помощи и реанимации. Движение было перекрыто, сообщали очевидцы. В ГОР ГАИ подтвердили факт случившегося. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, пишет Я-1. После аномальной жары на Средний Урал вернутся дожди и грозы, температура начнет опускаться. Такой прогноз дал автор телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге Алексей Пулин. Сегодня в регион продолжается поступление тропической воздушной массы. Пик потепления придется на понедельник, когда дневные температуры в регионе местами приблизятся к отметке плюс 35. Но уже во вторник тепло пойдет на спад, возрастет вероятность гроз. Сначала холодный фронт приблизится к западным границам области, отметил Пулин. Сегодня и завтра днем по области примерно плюс 34 градуса, во вторник 31, в среду уже плюс 28, в четверг днем плюс 25. Между тем, Росгидромет на своем сайте обещает снижение температуры в Екатеринбурге до плюс 25 только в субботу 1 августа. Предпосылок для исключения буквы «Ё» из русского алфавита нет, но нет и планов делать ее обязательной. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов. По его словам, обязательное употребление буквы «Ё» привело бы к ряду проблем, в частности, исказило бы всю русскую поэзию 19 века, а также создало бы сложности из-за слов с вариативным произношением, например, таких как «планер» и «планер» или «маневренный» и «маневренный». Буква «Ё» остается, как и была, факультативной. Специалист сравнил ее с днем 29 февраля, который нужен календарю, но бывает не каждый год, и в этом его особенность, пишет РИА Новости. Официальный доллар в выходные 78.03, евро 88.89.
2: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Сегодня ожидается солнечная погода без осадков, слабый разнонаправленный ветер. Температура днем плюс 31, плюс 33.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Flying Disciples на радио Си 103.7 FM в продолжении этого жаркого воскресного утра. Меня зовут Николай Литанин и спешу поздравить всех моряков с Днем военно-морского флота. Буквально через минуту на радио Си Светлана Владимирская. Мальчик мой.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
1: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
9: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
10: Он и она.
11: Гармония любви.
10: Он, она и...
11: Гармония семьи.
12: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
13: Гармония.
14: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: Хорошего вам настроения в компании любимой музыки Радио Си. 11:18, ну а прямо сейчас слово Кате Григорьевой. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июля – День независимости на Мальдивах. В эту дату, в 65 году, страна стала независимой от Великобритании. Мальдивы – это цепь островов-атоллов в Индийском океане. Главный остров – Мали. Там же столица и крупнейший международный аэропорт, откуда летят гидросамолеты и плывут лодки к другим атоллам. На Мальдивах – бирюзовые лагуны и белоснежные пляжи, а под водой – разноцветные кораллы и тысячи видов рыб. На острове Ваатху во время отлива появляется полоса розового песка, а ночью вода светится из-за люминесцентного планктона. Одна из самых популярных фишек Мальдив – скопление гигантских скатов. На островах всегда хорошая погода, даже в низкий сезон, с мая по октябрь, редкие дожди быстро сменяются солнцем. Но в исламском государстве всегда сухой закон, хотя для туристов есть исключения в специальных зонах. А еще Мальдив

0: вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре Парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
6: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Тако на радио Си 103.7 FM. Внешность у исполнителя Тако достаточно специфичная. Помню, в детстве, когда впервые его видеоклип по телевизору увидел, немножко испугался. Ну, в таком юном еще возрасте. Далее на радио Си клан Карусель Райт. Ну, а прямо сейчас астропрогноз.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, скорее всего, вы не сможете договориться с родственниками. Кому-то из вас придется уступить в ущерб своим интересам. Тельцы, если хотите что-то сделать, вам нужен план. Опирайтесь на него в течение всего дня, и результат вас не разочарует. Близнецы, некоторые события придется просто принять. Могут возникнуть сложности в оформлении документов. Раки, вас может подвести чрезмерное эмоциональное мышление. Как пессимизм, так и эйфория могут привести к неоптимальным решениям. Львы, вы увидите, что в некоторых сферах жизни ваши усилия опоздали, поезд уже ушел. Это день обдумывания новой стратегии. Девы, хороший день для мелких дел. Подключайте родных или других лояльных вам людей. Вместе вы успеете больше. Весы, вас могут остановить и не самым приятным образом. Например, может сломаться машина или вы что-то повредите. Это знак, надо притормозить. Скорпионы, отложите все дела. Это день тотальной паузы и давно заслуженного отдыха. Стрельцы, день сомнений и колебаний. Настроение может быть испорчено необходимостью выбора из двух почти равных возможностей. Козероги, день раздачи долгов, в том числе моральных. Настало время выполнить то, что вы когда-то обещали. Водолеи, отличный день для рутинных дел, до которых никак не доходили руки. У вас будет стимул поднажать и все закончить. Рыбы, разговор, на который вы рассчитывали, может пройти неудовлетворительно. Примите тот факт, что вопрос останется открытым.
2: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: Певица Селин Дион, которая после 4-летнего перерыва, связанного с болезнью, в этом году уже осенью возвращается на сцену и даст сразу несколько концертов. Это Радио Си на 103.7 FM, 11:43. Далее три хита «Золотой коллекции». Послушаем Стинга и его легендарный трек «Does It Rose». Также впереди Destiny's Child и Лайнел Ричи.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: Монетки – твое греческое настроение.
1: В Монетке качество на высоте. Сыр легкий 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Золотая коллекция

0: Это была «Золотая коллекция» на радио Си 103.7 FM на часах без 3:12. Легендарная песня «Raindrops Keep Falling on My Head» впервые была записана для кинофильма 69 года «Буч Кэссиди и Сэнди Скит». Вряд ли вам что-то скажет это название, но песню мы знаем прекрасно, и прямо сейчас на радио Си послушаем инструментальную версию композиции. Спонсор ИП «Бабушкин» Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: 12.01 в Екатеринбурге. С вами Радио Си на 103.7 FM. Прямо сейчас Людмила Гусева познакомится со свежими новостями к этому часу.
1: Добрый день. Москва осуждает удары ВСУ в Кирове и Запорожской области и призывает международные правительства и структуры не замалчивать эти атаки. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. СКР возбудил уголовное дело о теракте. О ракетной атаке на предприятие в Кирове власти сообщили утром в пятницу. По уточненным данным, 5 человек погибли, 26 пострадали. 25, 26 и 27 июля в Кировской области – это дни траура. В Запорожской области в результате удара по турбазе пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли, в том числе дети, пишет РБК. К сегодняшнему дню 2 муниципалитета на Среднем Урале полностью освободились от воды. Об этом сообщили в МЧС области. На подтопленных территориях ситуация улучшается. Так, за сутки от паводковых вод полностью освободились 205 жилых домов, более 300 приусадебных участков в 30 населенных пунктах, отметили в ведомстве. Спасатели продолжают работу на подтопленных территориях, отслеживают гидрологическую обстановку, в том числе обходят дворы, оказывают адресную помощь. На ликвидацию последствий паводка привлечены более 500 специалистов, 150 единиц техники. За сутки воду откачали из 125 жилых домов, просушили 55, рапортует в МЧС области, пишет «Комсомольская правда». На Екатеринбургской объездной изменили схему проезда из-за строительства пешеходного моста на участке между 10-м километром и 22-м. Об этом сообщили в областном управлении автодорог, пишет портал 66. С воскресенья 26 июля на участке вводится временная схема движения. В зоне стройки пешеходного моста должны быть установлены строительные блоки для объезда, говорится в сообщении. Добавлю, что участок, где идет стройка моста, реконструируется. Частично находится в Чкаловском районе Екатеринбурга, частично в Березовском муниципальном округе. В Алуште вечером в субботу ввели режим ЧС на фоне отключения электроснабжения. Некоторые потребители компании «Крымэнерго» оставались без электроснабжения более 48 часов. Об этом рассказала глава города Галина Огнева. 23 июля часть населенных пунктов Крыма оказалась обесточена из-за атак беспилотников. Сложная обстановка сложилась особенно на северо-западе, востоке и юге Крыма. На всем полуострове вводятся ограничения подачи света, пишет РБК. Американская певица Кэти Перри выразила возмущение из-за использования ее песни «Firework» – «Фейерверк» для видео с военными ударами, предположительно по Ирану. Идет речь о ролике, который сопровождается треком певицы, а также надписью «Иран предупреждает». Перри отметила, что потрясена и возмущена тем, что песня появилась в аккаунте Белого дома. «Я не давала одобрения, меня никто не спрашивал, и я ни в коем случае не оправдываю это», – заявила Кэти Перри. Она подчеркнула, что ее музыка призвана объединять людей, а не прославлять войну, цитирует певицу Лента.ру. Официальный доллар в выходные 78.03, евро 88.89.
0: На радио Си прогноз погоды на завтра. 27 июля в понедельник в Екатеринбурге ожидается солнечная погода без осадков, южный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 22-24, днем 33-35.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
3: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: И вы, Макс, на радио Си 103.7 FM, которая совсем недавно записала песню, ставшей официальным саундтреком чемпионата мира по футболу этого года. 12 часов 12 минут, меня зовут Николай Летанин, через минуту группа 7Б «Молодые ветра».
1: Реклама.
2: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
7: В Монетке качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радио «Си Золотые хиты», 12 часов 18 минут, ну а прямо сейчас слово Анне Романовой. На этот раз поговорим о цветах.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Роза считается одним из первых культивируемых растений в мире. Археологи находят ее изображения на монетах и фресках, датируемых 4000-летием до нашей эры. Сегодня розы. Роза – это собирательное название всех растений рода шиповник. На сегодняшний день выведено более 30 тысяч сортов и гибридов роз, и этот список ежегодно пополняется. Впервые розы стали разводить ради их красоты в Персии, в Иране. У поэтов Персия называлась Гюлистан – страна роз. Садовые розы оттуда попали сначала в Древнюю Грецию, а затем в Рим. В Древнем Риме роза стала символом строгой конфиденциальности. Выражение «супроза диктум», сказанное под розой, означало, что разговор должен остаться в абсолютной тайне. Если на потолке пиршественного зала висела роза, гости не имели права разглашать разговоры на перу под страхом смерти или позора. В трудах Шекспира о розе упоминается более 50 раз. В честь самого Шекспира назван один из сортов роз с необычной сердцевиной. Сорт розы Джульетта вошел в историю как роза за 3 миллиона фунтов стерлингов. Именно столько денег и 15 лет труда ушло на создание этого уникального цветка с необычным абрикосовым оттенком и формой пиона. Сегодня этот сорт считается эталоном свадебной флористики премиум-класса. Натуральное розовое масло – одна из самых дорогих жидкостей в мире. Чтобы получить 1 литр розового масла, требуется 3 тонны лепестков. Если скрестить две ароматные розы, то полученный гибрид будет либо вообще без запаха, либо с очень слабым ароматом. Розы стали первыми растениями в мире, на которые начали оформлять юридические патенты. Сегодня незаконное размножение и продажа черенков лицензированного сорта розы приравнивается к уголовному пиратству и карается огромными штрафами. Черные розы существуют. В турецкой деревне Хелфити растут угольно-черные розы, и это не химия. Местные грунтовые воды, которые питаются от реки Евфрат, имеют специфический pH и высокую концентрацию антоцианов. И что на первом месте? У роз нет шипов. С точки зрения ботаники, то, что мы называем шипами розы, на самом деле является шипиками, выростами эпидермиса, которые легко отломить пальцами, не повредив кору. Настоящие шипы – это видоизмененные ветви. Такие шипы есть, например, у боярышника.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Меньше слов, больше музыки на радио Си, 12 часов 42 минуты. Далее в золотой коллекции послушаем песню, которая берет истоки в далеком 1831 году. Именно в том году Виктор Гюго написал свой роман «Собор Парижской Богоматери». Мы послушаем заглавную песню из легендарного мюзикла. В самом начале золотой коллекции радио Си Бонни Тайлер.
1: Реклама. Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Диал93.ру.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
5: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
9: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции на радио Си ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
11: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Кали Минок в золотой коллекции «Радио Си» на часах без 4 минут час. Далее на «Радио Си» послушаем музыку, которая у меня прочно ассоциируется с отдыхом. Это Кенни Джи. Музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
6: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
7: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
9: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 13.01 в Екатеринбурге. С вами Радио Си. Прямо сейчас Людмила Гусева со свежими новостями. Спонсор ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. Сегодня в Свердловской области снова введен запрет на проезд тяжелых грузовиков по трассам федерального значения с 10 утра до 10 вечера из-за жары, сообщает облгаи в своем канале в МАКС. Водителям грузовиков рекомендовано учитывать ограничения при планировании маршрутов, пишет областная газета. Накануне в пятницу также вводились ограничения в Свердловской области для движения тяжелых грузовиков в течение дня. При температуре воздуха выше плюс 32 градусов верхний слой асфальта размягчается, тяжелый грузовик может продавить покрытие. Правила на федеральных трассах могут быть разными. В одном регионе порог может быть 10 тонн на ось, в другом ниже или выше. В августе в Екатеринбурге на неделю перекроют участок улицы Гражданской. Это связано с модернизацией теплосетей. Проезда не будет возле дома номер 2 по улице Гражданской с 18 августа по 25. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. Общественный транспорт по улице Гражданской не ходит, но по ней идет большой поток машин в микрорайоны Заречный и сортировка и обратно. На месте перекрытия установят соответствующие указатели и дорожные знаки. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Сразу три предупреждения объявили свердловские синоптики. С 23 по 27 июля в реке Туре в районе города Туринска уровень воды будет на отметках, превышающих опасную 850 сантиметров. Ожидается формирование пика паводка. Также до 29 июля включительно синоптики предупреждают об аномальной жаре в регионе. Среднесуточная температура может превышать климатическую норму на 7 градусов и более. В отдельных районах сильная жара с максимальными температурами 36-38 градусов. До 8 вечера сегодняшнего дня в Свердловской области сохраняется погода неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере, висит смог, но предупреждения могут и продлить. Завтра также ожидается жаркая погода и без осадков. Космический корабль «Союз МС-28» вылетел с МКС. На борту российские космонавты Сергей Куц-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Корабль отстыковался в Международной космической станции перед возвращением на Землю. Трансляцию операции ведет Роскосмос. Ожидается, что приземление спускаемого аппарата произойдет в 13:25 по московскому времени в степях Казахстана в 147 километрах к юго-востоку от города Жесказган, пишет агентство ТАСС. Американский актер Джон Кьюсак решил создавать комиксы. По словам актера, он всегда считал их самым близким к кинематографу жанром. Он ушел из кино и уже стал автором научно-фантастического романа «Момо». А свое дебютное графическое издание создал вместе с художником Игнасио Ноэ, пишет издание «Варайти». Для съемок фильма приходится кого-то просить выложить 20 или 30 миллионов долларов. И те, кто дал деньги, хотят иметь свое мнение, бояться и все такое прочее. А то, что я написал, никто не редактировал, отметил актер. Напомню, Джон Кьюсак снимался в фильмах 2012, «Мобильник», «Интуиция» и многих других. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
2: Реклама.

0: привет! Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: На радиосе прогноз погоды на завтра. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка». Завтра в понедельник в нашем городе ожидается солнечная погода без осадков, слабый южный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью 22-24, днем совсем жарко, 33-35.
2: Реклама.
3: Давай заедем в Златопечка.
4: Конечно.
3: Что возьмем сегодня?
4: Фирменный пирог к вечернему чаю, домашнюю окрошку, свежие салаты, томленые щечки с гречкой и пару любимых блюд в морозилку на случай, когда захочется домашнего.
3: Получается весь дачный стол.
4: И все в одном месте. Удобно. Фирменные магазины «Златопечка» для дачи, гостей и хороших вечеров.
2: Адреса на сайте златопечка.ру.
5: 5 лучших песен о любви на радио «Си» украсят ваш день.
2: На радио

0: Демена Дэвид, в пятерке песен о любви на радиосе 13:23. Меня зовут Николай Летанин. Через несколько минут послушаем знаменитую песню группы Чайф с альбома «Время не ждет» 2001 года. Это будет композиция «Не доводи до предела». Через минуту на радиосе Крэнбэрис.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
6: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
7: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
10: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: Константин Никольский на радио СИС 103.7 FM. 13:44. Далее три хита золотой коллекции. В самом начале послушаем знаменитую вещь группы Pink Floyd «Another Brick in the Wall», композиция, которая стала заглавной темой рок-оперы «Стена».
1: Реклама. Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
4: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
3: Гармония.
5: Возможны противопоказания. Консультируют специалисты.
6: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner6+.
7: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
8: Встречайте! Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
7: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
8: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
9: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
10: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
11: Золотая коллекция.

0: Отличная, но, наверное, не самая известная версия песни «Санни». Кажется, что самая популярная в исполнении группы «Бонни М». Это была «Золотая коллекция» на радио «Си» на часах без 4:02. Скоро «Тексис» с одной из своих самых известных песен «Summer Sun». Через минуту на радио «Си» музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
7: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
6: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре Парка Маяковского. Официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
10: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
11: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: 2:02 в Екатеринбурге. С вами Радио Си на 103.7 FM. И прямо сейчас свежие новости Людмилы Гусева. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Добрый день. Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме. Намеренно оставляют банковскую карту в банкомате, затем обвиняют обнаружившего ее человека в краже, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД. Злоумышленник намеренно провоцирует случайного человека на контакт с чужим платежным средством. Затем появляется якобы владелец со свидетелями и требует решить вопрос на месте, рассказали в пресс-центре МВД. Еще один новый тренд мошенников – звонки от лжесотрудников банка. Злоумышленники сообщают, что счета якобы заблокированы системой антифрод из-за подозрения в дроперстве, пишет Москва-24. В Свердловской области ужесточат контроль за туристами после гибели двух человек на сплавах. Об этом заявила исполняющая обязанности директора облдепартамента по развитию туризма Татьяна Белик. По ее словам, такая работа ведется давно, особенно на федеральном уровне. Есть институт аттестации и федеральные реестры. Рейды запланированы на июль-август, пишет портал 66. Напомню, жительница Невьянска погибла из-за урагана на реке Чусовой. Во время ночевки на одной из палаток упало дерево. Второй случай произошел в районе Каменска-Уральского, где на Исетии перевернулись 5 сабвордов, одного мужчину унесло течением, пишет агентство ИАН. После аномальной жары на Средний Урал вернутся дожди, грозы, температура начнет опускаться. Такой прогноз дал автор телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге Алексей Полин. Сегодня в регион продолжается поступление тропической воздушной массы. Завтра ожидается пик потепления. Со вторника тепло пойдет на спад, возрастет вероятность гроз. Сегодня и завтра днем по области примерно плюс 34, во вторник 31 градус, в среду уже плюс 28, в четверг днем плюс 25. Между тем, Росгидромет обещает и в конце рабочей недели плюс 28-30, понижение температуры до плюс 25 только в день города, в субботу 1 августа. Между тем, жители Екатеринбурга в нынешнюю жару заполонили пляжи региона и в соседней Челябинской области, пишет Ядин. Свердловчане выкладывают в сеть фотографии, в частности, с пляжа озера Большие Алаки. Пишут, что еле нашли там место. Многие остались с ночевкой. Также много отдыхающих на озере Колды. Екатеринбуржцы хвалят там пляж, песок, теплая вода, но деревьев нет. От солнца некуда спрятаться, только в палатке. Не хвалят екатеринбуржцы пляж озера Синары. Пишут, что там вода грязная. Ну а жители Челябинской области, судя по постам в сети, не очень рады наплывам отдыхающих свердловчан и призывают их отдыхать в своем регионе, пишет Ядин. В сети стартовал спин-офф теории большого взрыва под названием «Стюарт Блум не смог спасти Вселенную». По сюжету владелец магазина комиксов случайно ломает устройство Шелдона, из-за чего начинается апокалипсис. Героям предстоит путешествие по мультивселенной, по разным мирам и эпохам. Сериал вышел в пятницу на платформе HBO Max. В целом критики встретили его скорее позитивно. На Metacritic у него 68 баллов, на Rotten Tomatoes 71% свежести, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
2: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Завтра, 27 июля, в понедельник, в Екатеринбурге ожидается солнечная погода без осадков, а южный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью 22-24, днем 33-35.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sitkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио «Си золотые хиты», 2 часа 10 минут, меня зовут Николай Летанин. Синоптики предсказывают, что, по крайней мере, до четверга у нас сохранится достаточно летняя жаркая погода. Скоро на радио «Си» ночные снайперы катастрофические, ну а прямо сейчас Мишель Тело.
1: Реклама. Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
2: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Монетке качество на высоте. Пельмени из телятины 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Остров Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 2:18. Ну а прямо сейчас Катя Григорьева напомнит, у кого сегодня день рождения. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 26 июля 1943 года родился британский музыкант Мик Джаггер. Вокалист рок-группы Rolling Stones рос в обеспеченной семье преподавателя физкультуры. Родители видели сына преуспевающим экономистом, а он хотел петь и учился этому в церковном хоре. Во время баскетбольного матча в школе Джаггер споткнулся и откусил кончик языка. Он не мог разговаривать несколько дней и на всю жизнь получил легкую шепелявость. Но биографы говорят, что Мику в итоге это понравилось. Так его голос стал больше похож на голос чернокожего. С вечным другом, коллегой и соперником Китом Ричардсом Мик учился вместе в младшей школе, но тогда не дружил, а потом семья Кита уехала из района. Они встретились снова в 60-е на платформе. Один был с гитарой, а второй с пластинками под мышкой. Мик был дважды женат, у него 8 детей от 5 женщин, а секретом вечной молодости он называет отказ от вредных привычек и физическую активность. С конца 90-х стал заниматься в том числе плаванием, кикбоксингом, йогой и даже классическим балетом.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Далее на радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. Минут через 10 послушаем классную песню группы Nautilus Pompilius. Трек под названием «Во время дождя». Через минуту Teddy Swims.
0: Реклама.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: В «Монетке» качество на высоте. Капсулы для стирки 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
9: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
10: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: 103.7 FM. Радио Си.

0: Вайкон Тиос на радио Си 103.7 FM, 2 часа 41 минута. Майкл Джексон любил работать монументально. Его песни часто гораздо больше продолжительности, чем той, к которой мы привыкли. Например, композиция «Will You Be There» в оригинале длится целых 7 минут. Далее в золотой коллекции мы послушаем укороченную версию. Майкл Джексон, «Will You Be There» в золотой коллекции. Ну а перед этим Европа.
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
8: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55.
11: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
12: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
13: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции на радио Си ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
14: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Эрика в золотой коллекции радио 7 на часах. Без 5 минут 3. Скоро на 103.7 FM. Аха, Lifelines. А буквально через минуту музыка понятная без слов. И моя любимая композиция «Поле моря». Love is blue.
1: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре Парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
5: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП «Бабушкин» Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
7: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Три часа в Екатеринбурге. С вами Радио Си. Прямо сейчас со свежими новостями Людмила Гусева.
1: Добрый день. В сети появились кадры последствий урагана Века в Ростовской области, пишет российская газета. Как сообщает ШОТ, сильнее всего ураган ударил по Ростову-на-Дону и окрестностям. Ветер вырывал с корнем деревья, сносил остановки, палатки на базах отдыха, рекламные щиты. Срывал кровлю, окна и даже балконы. В одном из местных ЖК порывами буквально разнесло пост охраны. Упавшие деревья и рекламные щиты повредили десятки автомобилей. В регионе из-за непогоды задерживаются почти 90 пассажирских поездов. По последним данным, в результате урагана в Ростовской области один человек погиб и 13 пострадали. В Свердловской области паводок пошел на спад. Уровень воды снизился на реках Ирбит, Пышма, Тавда и Сосева, сообщили в правительстве региона. В 30 населенных пунктах вода полностью отступила. Помощь жителям оказывают более 500 человек и 150 единиц техники. Им предстоит восстановить дорожную, коммунальную, энергетическую инфраструктуру, вывести мусор, принесенный паводком. Между тем, высокие показатели воды демонстрируют реки Тура, Ница, Уфа и Чусовая, а также Каква и Камышловка. Санврачи напоминают жителям о необходимости проводить в домах после подтопления спецобработку, при уборке территории использовать резиновые сапоги и перчатки, тщательно мыть руки с мылом, пишет российская газета. Большинство осужденных свердловских подростков получили наказание по статьям, связанным с терроризмом. В исправительных учреждениях Среднего Урала содержится 57 несовершеннолетних, 45 из них осуждены по таким статьям. Это почти 79% от общего числа. Статистику озвучил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании муниципальной антитеррористической комиссии. По данным силовиков, дети пытаются быстро заработать, а также подпадают под влияние радикальных взглядов. В 167 школах города учатся 204 тысячи детей. На учете состоят 1070 школьников, это около 0,5%. Об этом рассказала глава департамента образования мэрии Елена Кириченко, пишет «Комсомольская правда». В академическом районе Екатеринбурга торжественно открыли здание следственного отдела СКР, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области. Ведомство находится на улице Вильгельма Дегенина, 30/4. В новом здании два подразделения. Следственный отдел по академическому району и 5-й отдел по расследованию преступлений, связанных с врачебными ошибками и действиями врачей. У следователей и экспертов в академическом просторные служебные кабинеты с необходимым оборудованием, также созданные помещения для вещдоков и архив, пишет «Комсомольская правда». Американская певица Кэти Перри выразила возмущение из-за использования ее песни «Firework» – «Фейерверк» в ролике «Белого дома» для видео с военными ударами, предположительно по Ирану. Идет речь о ролике, который сопровождается треком певицы, а также надписью «Иран предупрежден». «Я не давала одобрения, и я ни в коем случае не оправдываю это», – заявила Кэти Перри. Она подчеркнула, что ее музыка призвана объединять людей, а не прославлять войну, цитирует певицу Лента.ру. Официальный доллар в выходные 78.03, евро 88.89.
0: На радио Си прогноз погоды. Завтра, 27 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 19-21, днем 33-35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Диско.
1: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике Парацельс позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез.
5: Все виды биопсий.
4: Оперативное лечение доброкачественных опухолей.
5: Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня Парацельс.
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: украинская певица Альма София Миетинен, более известная нам как Альма, на радио Сист 3.7. 3 часа 11 минут, меня зовут Николай Летанин. Скоро Том Уокер, Leave a Light On, буквально через минуту. Красивая песня Валерии.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
1: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
3: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль, твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
4: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
5: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
6: В Монетке качество на высоте. Сыр легкий 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио 7.

0: Меньше слов, больше музыки на Радио Си. 3 часа 19 минут. Впереди 20-минутный музыкальный нон-стоп. В том числе послушаем одну из самых известных песен доктора Албана и один из самых известных танцевальных хитов 90-х – «Let the beat go on». Через минуту на 103.7 – «Саваш».
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре Парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассы города 12+.
8: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
9: Ну-ну, и чего ты ответил?
8: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
10: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
8: Так, на чем мы остановились?
10: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: 103.7 FM. Радио Си.

0: Невероятной красоты песня Джорджа Майкла «Jesus to a Child» на радио СИС 103.7 FM. 3:44. Еще недавно нам с вами казалось, что летней погоды мы не дождемся, но вот она пришла к нам во всей красе. За окном сейчас больше 30 градусов. Далее три хита золотой коллекции радио СИ. «Modern Talking», «You are not alone», а еще «Селин Дион» и «Рой Орбисон».
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
8: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Остров Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
11: Он и она.
12: Гармония любви.
11: Он, она и...
12: Гармония семьи.
13: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
14: Гармония.
15: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
16: Золотая коллекция

0: Селин Дион на радио Си в «Золотой коллекции». Без двух минут четыре на часах. Меня зовут Николай Летанин, а буквально через несколько минут вам приятную компанию составит мой коллега Роман Калашников. Далее музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
2: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
4: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
6: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
5: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
6: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
7: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
8: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 16.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева, спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. В Нижних Серках закрыли санаторий Обуховский из-за инфекции. Ребят досрочно отправляют домой, не дожидаясь окончания смены. Они приехали в лагерь 17 июля, должны были вернуться домой только 6 августа. За детьми приезжают родители, но подтверждающие документы не предоставляют. Просят писать заявление о самовольном убытии ребенка. Следов заболевания нет. Об этом порталу Е1 рассказал один из родителей. В Роспотребнадзоре пояснили, что в санатории в Нижних Серках с 23 по 24 июля было зарегистрировано 7 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. В аэропорту Кольцово сегодня массово задерживаются авиарейсы. Самолеты вылетают и прилетают позже запланированного. Авиакомпаниям приходится корректировать расписание. Так, борт из Нижнего Новгорода, который должен был вылететь в Екатеринбург еще накануне вечером, в итоге вылетел только сегодня утром, пишет Е1, ссылаясь на пассажиров. Сейчас из Кольцова также задержан ряд рейсов авиакомпании Red Wings. Ситуация связана с введением плана «Ковер» в ряде российских регионов. Напомню, накануне ограничения также вводили в Екатеринбургском аэропорту Кольцово. В регионе вчера действовал режим беспилотной опасности. На Екатеринбургской объездной изменили схему проезда из-за строительства пешеходного моста на участке между 10-м километром и 22-м. Об этом сообщили в областном управлении автодорог, пишет портал 66. С воскресенья 26 июля на участке вводится временная схема движения. В зоне стройки пешеходного моста должны быть установлены строительные блоки для объезда, говорится в сообщении. Добавлю, что участок, где идет стройка моста, реконструируется, частично находится в Чкаловском районе Екатеринбурга, частично в Березовском муниципальном округе. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» успешно приземлился в окрестностях города Жезказган в казахстанской степи. На нем прилетели на Землю российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также американец Кристофер Уильямс. Трансляцию посадки аппарата вел Роскосмос. Космонавты находились на МКС с 27 ноября, напоминает агентство ТАСС. Предпосылок для исключения буквы «Ё» из русского алфавита нет, но нет и планов делать ее обязательной. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов. По его словам, обязательное употребление буквы «Ё» привело бы к ряду проблем, в частности, исказило бы всю русскую поэзию 19 века, а также создало бы сложности из-за слов с вариативным произношением, например, таких как «планер» и «планер» или «маневренный» и «маневренный». Буква «Ё» остается, как и была, факультативной. Специалист сравнил ее с днем 29 февраля, который нужен календарю, но бывает не каждый год, и в этом его особенность, пишет РИА Новости. Официальный доллар в выходные 78.03, евро 88.89.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паривит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паривит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паривит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка». Синоптики на завтра, в воскресенье, обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 21, днем жарко и даже очень плюс 33-35.
2: Реклама.
3: Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
4: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
3: И на веранде появляется чай и теплый пирог.
4: Иногда счастье звучит именно так.
3: «Златопечка» – вкус, который собирает вместе.
5: Адреса на сайте златопечка.ру.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Если смотреть социальные сети, то сегодня прям есть полное ощущение, что как будто бы мы живем на юге, а не на Урале. Каждый второй выкладывает фотографии с отдыха у воды. Лето, наконец-то, позволяет съездить куда-нибудь к воде. Жарко в Екатеринбурге, плюс 33. Ну и по поводу социальных сетей, добавляйтесь в группу Радио Си ВКонтакте. У нас там много интересного. С вами Роман Калашников. Всем большой летний привет. Слушаем классную музыку. И дальше у нас «Звери» через минуту для тебя на Радио Си.
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Идеал93.ру.
7: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
8: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
10: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Телефон рекламной службы 235 0905.
12: Радио Си.

0: Радио Си «Золотые хиты». Это Оливия Дин, «So Easy». Дальше переходим к песням, проверенным временем. У нас на старте волшебная композиция «What a Wonderful World», Кенни Джи и Луи Армстронг на Радио Си.
1: Реклама.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Бергнер. Создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Бергнер 6+.
7: 103.7 FM. Радио Си.

0: Гагарина. На Радио Си музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Рад составить компанию в этот жаркий летний день. У нас золотая коллекция на старте. Слушаем Шакиру, Роберта Майлза и Депеш Мод. Начнут золотую коллекцию в этом часе.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
6: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
7: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акции действуют до конца июля этого года.
8: Ring

Шакира на радио Си в золотой коллекции часа. Дальше продолжим слушать жаркие хиты у нас. Араш с песней «Pew Love» через 7 минут. А сейчас музыка, понятная без слов, мелодия «Rebel Hats» на радио Си.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Добрый вечер. В Ростове-на-Дону сегодня ввели режим ЧС из-за непогоды. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин. По его словам, от жителей поступило 35 тысяч обращений. В субботу в Ростовской области были ливни, грозы, шквалистый ветер. Было зафиксировано падение более 1000 деревьев. Пропал свет в 15 муниципалитетах региона. В нескольких районах возникли проблемы и с водоснабжением. Число пострадавших от урагана горожан увеличилось до 28 человек. Одна женщина погибла, пишет РИА Новости. Специалисты устраняют последствия урагана, ликвидированы последствия падения более 130 деревьев. Жители Екатеринбурга массово жалуются на воду из крана желтого оттенка, пишет Ядин. Сообщения приходят и из центра города, с Виза, из Пионерского микрорайона, из Железнодорожного района и других. Горожане выкладывают фотографии воды, иногда жалуются не только на цвет, но и на запах. Особенно заметно, что вода с оттенком, когда она набрана в емкость, например, в ванну или раковину. Как пишет телеграм-канал Юрал Мэш, изменение цвета воды произошло из-за паводков в городе и отключения горячей воды. В водоканале сообщают жильцам о том, что жалоб много. Чтобы установить причину ухудшения качества воды в конкретном доме, нужно обращаться в УК или в ТСЖ. В Свердловской области сегодня вновь действует запрет на движение тяжелых грузовиков по трассам федерального значения. Он действует с 10 утра до 10 вечера и из-за жары будет снят ночью, сообщает облгаи. Водителям грузовиков рекомендовано учитывать ограничения при планировании маршрутов, пишет областная газета. Накануне и в пятницу также вводились ограничения для движения тяжелых фур днем. Дело в том, что при температуре воздуха выше плюс 32 градусов верхний слой асфальта размягчается, тяжелый грузовик может продавить покрытие. Правила на федеральных трассах разные. Порог может быть 10 тонн на ось и ниже или выше. В парке Маяковского сегодня фестиваль собак и кошек. Аллеи заполонили уральцы с питомцами, пишет «Комсомольская правда». Организаторы сообщают, что на мероприятии были зарегистрированы 3500 участников. Ожидается, что до конца дня число посетителей вырастет до 25 тысяч человек. Работает зона, в которой можно бесплатно проверить здоровье питомца. Еще здесь устраивают показательные выступления. Для хозяев проводят познавательные лекции об уходе за животными. Кроме того, здесь есть зона приюта. В ней животные могут познакомиться с потенциальными хозяевами, которые подарят им новый дом. Супруги-актеры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем снялись вместе в триллере «Бункер» Флориана Зеллера. Мировая премьера состоится на фестивале в Венеции в сентябре. В широкий прокат картина выйдет в конце этого года. По сюжету Бардем играет архитектора, который берется за строительство бункера для технологического миллиардера. Пенелопа Крус играет жену архитектора, но начинает сомневаться в моральности, проекта и в длительном браке тоже. Напомню, актеры женаты с 2010 года, у них двое детей. Они уже не раз снимались вместе. Их роман начался на съемках картины Вуди Аллена 2008 года «Вики, Кристина, Барселона». Официальный доллар в выходные 78.03, евро 88.89.
2: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 21, а днем плюс 33-35.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург».
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Сегодня у нас день военно-морского флота, личного у черного тюльпана, да и на дорогах в машинах видел людей с флагами. В общем, всех причастных поздравляю с этой классной датой. Это Радио Си, меня зовут Роман Калашников, слушаем отличную музыку. И дальше у нас через минуту легенда рока Eagles, «Отель Калифорния» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль, твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
3: 20 лет учимся в вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-defispark.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: С вами Роман Калашников, и с удовольствием расскажу, что будем слушать дальше. У нас золотая коллекция на старте. В ближайшую 10-минутку Калажеро, чуть раньше Ace of Base, Beautiful Life, а начнем золотую коллекцию с Precious Wilson, Killing Me Softly на Радио

0: Каложеро на Радио Си в золотой коллекции часа. У нас Be Loved через 6 минут. Слушаем хит Sweet Harmony. Покажем музыка, понятная без слов. Мелодия Timeless, Wise Hand на Радио Си. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Екатеринбурге 6 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме. Намеренно оставляют банковскую карту в банкомате, затем обвиняют обнаружившего ее человека в краже, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД. Злоумышленник намеренно провоцирует случайного человека на контакт с чужим платежным средством. Затем появляется якобы владелец со свидетелями и требует решить вопрос на месте, рассказали в пресс-центре МВД. Еще один новый тренд мошенников – звонки от лжесотрудников банка. Злоумышленники сообщают, что счета якобы заблокированы системой антифрод из-за подозрения в дроперстве, пишет Москва-24. В Нижних Серках закрыли санаторий Обуховский из-за инфекции. Ребят досрочно отправляют домой, не дожидаясь окончания смены. Они приехали в лагерь 17 июля, должны были вернуться домой только 6 августа. За детьми приезжают родители, но подтверждающие документы не предоставляют, просят писать заявление о самовольном убытии ребенка. Следов заболевания нет. Об этом порталу Е1 рассказал один из родителей. В Роспотребнадзоре пояснили, что в санатории в Нижних Серках с 23 по 24 июля было зарегистрировано 7 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Большинство осужденных свердловских подростков получили наказание по статьям, связанным с терроризмом. В исправительных учреждениях Среднего Урала содержится 57 несовершеннолетних, 45 из них осуждены по таким статьям. Это почти 79% от общего числа. Статистику озвучил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании муниципальной антитеррористической комиссии. По данным силовиков, дети пытаются быстро заработать, а также подпадают под влияние радикальных взглядов. В 167 школах города учатся 204 тысячи детей. На учете состоят 1070 школьников, это около 0,5%. Об этом рассказала глава департамента образования мэрии Елена Кириченко, пишет «Комсомольская правда». В академическом районе Екатеринбурга торжественно открыли здание следственного отдела СКР, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области. Ведомство находится на улице Вильгельма Дегенина, 30/4. В новом здании два подразделения. Следственный отдел по академическому району и 5-й отдел по расследованию преступлений, связанных с врачебными ошибками и действиями врачей. У следователей и экспертов в академическом просторные служебные кабинеты с необходимым оборудованием, также созданные помещения для вещдоков и архив, пишет «Комсомольская правда». Компания Marvel анонсировала триквелы «Черной пантеры» и «Призрачного гонщика», сообщает агентство Reuters. Так, премьера «Черной пантеры 3» запланирована на 15 декабря 2028 года. Дэвид Джонсон будет играть сына героя, которого ранее играл Чедвик Боузман. Он умер в 2020 году от рака. В 2022 году вышло продолжение «Черной пантеры. Ваканда навсегда». «Призрачный гонщик» также выйдет в 2028 году, однако дата премьеры пока не объявлена. Главной роли снимется Райан Гослинг, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
0: Синоптики на завтра, понедельник, обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 21, днем плюс 33-35.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Освежающий хит. Сегодняшнее плюс 33. Моральный кодекс. Первый снег. Только что на Радио Си. Калашников с вами. К музыке мы совсем скоро вернемся. Пока слово нашему автообозревателю. Спонсор минуты драйва на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Современные электромобили бесшумны, и большинство брендов решают эту проблему искусственно. Они синтезируют через динамики фальшивый рокот выхлопных систем. Британская марка Bentley готовит к осенней премьере свой первый электрокроссовер Туркаль, и там посчитали такое цифровое подражание мовитоном. Инженеры детально изучили звуковой профиль своего классического мотора V8 и в ходе аудиозамеров попытались понять природу породистого автомобильного рокота. Выяснилось, что эмоциональный отклик у водителя вызывает вовсе не сам механический тон выхлопа, а его ритмическая структура. А такт работы двигателя внутреннего сгорания совпадает с ударом бас-бочки. В итоге родилась концепция динамической симфонии. Электрокар будет отвечать на педаль газа живым барабанным соло. Его дополнит глубокое звучание альта и бас-гитары. Интенсивность музыки напрямую привязана к разгону. Звукорежиссеры сознательно отказались от идеального компьютерного бита. В аудиодорожку заложили едва заметные ритмические несовершенства, ведь живой музыкант не играет с точностью метронома. Именно эти погрешности рождают эмоцию. Но для консервативных владельцев функцию оркестра под капотом можно будет полностью отключить и наслаждаться абсолютной тишиной. Истинный люкс – это всегда свобода выбора.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».

0: Старые добрые Bad Boys Blue, Pretty Young Girl на Радио Си, золотые хиты. Много интересного у нас и дальше, через минуту, например, Келли Кларксон, Because of You на Радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: 103.7 FM. Радио Си.

0: Это No Mercy на Радио Си, музыка, которую мы любим. С нами дальше Майли Сайрус, Flowers, классная новинка, которая стала очень быстро настоящим хитом. А сейчас Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3500 лет. Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилии обладают так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается и не растекается, а сворачивается в идеальные шарики и скатываются, унося с собой споры грибков и пыль. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
4: Здесь, в Графском парке, черный пруд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Ближайшую 10-минутку с нами Моджо, чуть раньше Мистер Биг, Wild World. Начнем с такой неторопливой, красивой, любовной баллады Nothing Gonna Change My Love For You. Глен Медейрос на Радио Си в золотой коллекции. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
2: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Настоящий хит начала 2000-х «Моджо Лэйди» на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Дальше Мариус и Джулия с освежающей песней «Дождь», «Рейн». Чуть раньше прогноз погоды на завтра, посмотрим, будет ли дождь. Но пока музыка понятная без слов. Линдси Стирлинг на Радио Си. Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 7 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Президент Путин сегодня прибыл в Санкт-Петербург, приехал в Главное Адмиралтейство в этом городе, чтобы поздравить военнослужащих с Днем ВМФ. Это многолетняя личная традиция президента встречать праздник в северной столице, отмечает российская газета. Владимира Путина сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главнокомандующий ВМФ России, герой России, адмирал флота Александр Моисеев. День военно-морского флота России уже второй год в целях безопасности проходит без главного военно-морского парада, отмечает агентство. Свердловские синоптики продлили предупреждение о смоге до вечера вторника 28 июля. В регионе сохраняется погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Об этом говорится на сайте Уралгидромета. Между тем, синоптики объявили еще два предупреждения – гидрологическое и метеорологическое. До 27 июля в реке Тура в районе города Туринска уровень воды будет на отметках, превышающих опасную в 850 сантиметров. Также до среды 29 июля синоптики предупреждают об аномальной жаре в регионе. Среднесуточная температура может превышать климатическую норму на 7 градусов и более, местами до плюс 36-38 градусов. Жители Екатеринбурга массово жалуются на воду из крана желтого оттенка, пишет Ядин. Сообщения приходят и из центра города, с Виза, из Пионерского микрорайона, из Железнодорожного района и других. Горожане выкладывают фотографии воды. Иногда жалуются не только на цвет, но и на запах. Особенно заметно, что вода с оттенком, когда она набрана в емкость, например, в ванну или раковину. Как пишет телеграм-канал Юрал Мэш, изменение цвета воды произошло из-за паводков в городе и отключения горячей воды. Водоканали сообщают жильцам о том, что жалоб много. Чтобы установить причину ухудшения качества воды в конкретном доме, нужно обращаться в УК или в ТСЖ. В Свердловской области сегодня продлен запрет на движение тяжелых грузовиков по трассам федерального значения. Он действует с 10 утра до 10 вечера из-за жары, сообщает облгаи в своем канале МАКС. Водителям грузовиков рекомендовано учитывать ограничения при планировании маршрутов, пишет областная газета. Накануне, а также в пятницу тоже вводились ограничения для движения тяжелых фур днем. При температуре воздуха выше плюс 32 градусов верхний слой асфальта размягчается. Тяжелый грузовик может продавить покрытие. Завтра снова могут ввести запрет для грузовиков из-за жары. Британские ученые создали гель, восстанавливающий зубную эмаль с помощью слюны. Исследователи Ноттингемского университета опубликовали свою работу в журнале Nature Communications. Зубная эмаль не способна к самовосстановлению, в ней нет живых клеток. Существующие зубные пасты и процедуры реминерализации не воспроизводят упорядоченную кристаллическую структуру. Новый подход принципиально иной. Особые белки самоорганизуются в матрицу на поверхности зуба. Она связывает ионы кальция и фосфата из слюны и направляет их в точки нарушения эмали. Минерализация идет слой за слоем, повторяя кристаллографию натуральной ткани, пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 78.03, евро 88.89.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 21, днем плюс 33-35.
2: Реклама.
3: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
4: Чего?
3: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
4: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Златопечка».
3: Потому что лето слишком короткое.
4: А хорошие вечера хочется запомнить.
5: Адреса на сайте «златопечка.ру».
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Еще раз всех причастных с Днем военно-морского флота, ну а всех нас, мне кажется, мысли о море в такую жару прямо освежают. Хорошего вечера вам, друзья, вы слушаете Радио Си, только что Элис Мартон, ну а дальше Джой Валерий. Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет.
1: Реклама.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В ближайшие минуты с нами Эрос Рамазотти, No Doubt. А сейчас вдохновляющий хит от Абы «Победитель получит все». The winner takes it all. Кстати, вы тоже можете стать победителем. Участвуйте в конкурсах от Радио Си. Разумеется, приготовлены классные призы. Узнайте подробности на нашем сайте radioc.ru.

0: Чес Рамазотти на Радио Си в финале золотой коллекции Чеса. У нас дальше Живаго, Celebrate the Love. Покажем музыка, понятная без слов. Вспомним фильм «Однажды в Америке». Нас ждет саундтрек от Эннио Морриконе на Радио Си в инструментальной музыке.
1: Реклама.
2: Си-си-си.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. В Ростове-на-Дону сегодня ввели режим ЧС из-за непогоды. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин. По его словам, от жителей поступило 35 тысяч обращений. В субботу в Ростовской области были ливни, грозы, шквалистый ветер. Было зафиксировано падение более 1000 деревьев. Пропал свет в 15 муниципалитетах региона. В нескольких районах возникли проблемы и с водоснабжением. Число пострадавших от урагана горожан увеличилось до 28 человек. Одна женщина погибла, пишет РИА Новости. Специалисты устраняют последствия урагана, ликвидированы последствия падения более 130 деревьев. В Свердловской области паводок пошел на спад. Уровень воды снизился на реках Ирбит, Пышма, Тавда и Сосьва, сообщили в воскресенье в правительстве региона. В 30 населенных пунктах вода полностью отступила. Помощь жителям оказывают более 500 человек, 150 единиц техники. Между тем, высокие показатели воды демонстрируют реки Тура, Ница, Уфа и Чусовая, а также Каква и Камышловка. Санврачи напоминают жителям о необходимости проводить в домах после подтопления спецобработку, при уборке территории использовать резиновые сапоги и перчатки, тщательно мыть руки с мылом, пишет российская газета. На объездной Екатеринбурга изменили схему проезда из-за строительства пешеходного моста на участке между 10 и 22 километрами трассы. Об этом сообщили в управлении автодорог области, пишет портал 66. С воскресенья 26 июля на участке вводится временная схема движения. В зоне стройки пешеходного моста должны быть установлены строительные блоки для объезда, говорится в сообщении. Участок ЕКАДа, где идет стройка, частично находится в Чкаловском районе Екатеринбурга, частично в Березовском муниципальном округе. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» МС-28 приземлился в воскресенье днем в Казахстане. Трансляцию посадки вела госкорпорация «Роскосмос». Вернулись на Землю российские космонавты Сергей Куц-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. До приземления экипаж вышел на связь, доложил об отличном самочувствии. Российские космонавты отправились на МКС еще в ноябре прошлого года. 14 июля текущего года на станции они встретили космонавтов Петра Дуброва, Анну Кикину и астронавта НАСА Анила Менона, отмечает агентство ТАСС. Супруги-актеры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем снялись вместе в триллере «Бункер» Флориана Зеллера. Мировая премьера состоится на фестивале в Венеции в сентябре. В широкий прокат картина выйдет в конце этого года. По сюжету Бардем играет архитектора, который берется за строительство бункера для технологического миллиардера. Пенелопа Крус играет жену архитектора, но начинает сомневаться в моральности, проекта и в длительном браке тоже. Напомню, актеры женаты с 2010 года, у них двое детей. Они уже не раз снимались вместе. Их роман начался на съемках картины Вуди Аллена 2008 года «Вики, Кристина, Барселона». Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
2: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ти».
0: Сейчас о погоде на завтра, понедельник. Синоптики обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью в Екатеринбурге плюс 19-21, днем плюс 33-35. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Майкл Бубле, Sway, на Радио 7, музыка, которую мы любим. Мы к ней вернемся совсем скоро, пока же слово нашему автообозревателю на Радио 7, Минута Драйва. Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута Драйва.
3: Современные электромобили бесшумны, и большинство брендов решают эту проблему искусственно. Они синтезируют через динамики фальшивый рокот выхлопных систем. Британская марка Bentley готовит к осенней премьере свой первый электрокроссовер Туркаль, и там посчитали такое цифровое подражание мовитоном. Инженеры детально изучили звуковой профиль своего классического мотора V8 и в ходе аудиозамеров попытались понять природу породистого автомобильного рокота. Выяснилось, что эмоциональный отклик у водителя вызывает вовсе не сам механический тон выхлопа, а его ритмическая структура. А такт работы двигателя внутреннего сгорания совпадает с ударом бас-бочки. В итоге родилась концепция динамической симфонии. Электрокар будет отвечать на педаль газа живым барабанным соло. Его дополнит глубокое звучание альта и бас-гитары. Интенсивность музыки напрямую привязана к разгону. Звукорежиссеры сознательно отказались от идеального компьютерного бита. В аудиодорожку заложили едва заметные ритмические несовершенства, ведь живой музыкант не играет с точностью метронома. Именно эти погрешности рождают эмоцию. Но для консервативных владельцев функцию оркестра под капотом можно будет полностью отключить и наслаждаться абсолютной тишиной. Истинный люкс – это всегда свобода выбора.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.

0: Кубки – твое греческое настроение.
1: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: Жаркий летний вечер в разгаре. Спасибо, что проводите его в компании Radio C. Для вас освежающие хиты. Дальше Love Tonight, Шаус. Но пока посмотрим, что сулят звезды. Гороскоп, Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя разумных шагов. В некоторых делах придется взять паузу. Возможно, серьезное противостояние с родственниками или партнерами. Тельцы. Время перемены, роста, но и большой траты сил. На конец недели желательно запланировать полный отдых или начало отпуска. Близнецы. Привычные дела замедлятся. Ну, не все же бежать вперед. Это время насладиться результатами своего труда и побыть немного в спокойствии. Раки. Для прорыва потребуется воля и дисциплина. Если же напрягаться не хочется, то не планируйте больших дел. Неделя будет хороша и без них. Львы. Темная полоса позади. На этой неделе все будет удаваться. Оглянувшись назад, вы сможете проанализировать ошибки и извлечь из них хороший урок. Девы, вы увидите результаты своих усилий. Это неделя расцвета уверенности и новых планов. Объединяйтесь с надежными партнерами. Весы, настало время отделить зерна от плевел, то есть суть и смысл от ненужной шелухи. Это неделя отказа от дел, которые не ведут вас к росту и пониманию. Скорпионы, вы получите то, что хотели, но цена может оказаться слишком высокой. В течение недели будет несколько ситуаций непростого выбора. Стрельцы. Неделя ослабления интуиции, потери связи с близкими или партнерами. Вы окажетесь на перепути без понимания дальнейших действий. Козероги. Неделя призывает к поездкам и командировкам. Вы почувствуете себя максимально активными и способными на серьезные решения и большие дела. Водолеи. Пришло время разбираться со старыми семейными проблемами, чего бы они ни касались. Не бойтесь перемен, даже резких, они будут полезными. Рыбы. Возможны ссоры и потери, но вы увидите, что они уносят только то, что было вам не нужно. Смело принимайте перемены и работайте на будущее.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
2: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Анастейша на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Лимбискет дальше, Behind Blue Eyes, но пока музыка понятная без слов. Джеймс Ласт и Ричард Клайдерман на Радио Си. Спонсор инструментальной музыки ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью в Екатеринбурге плюс 19-21, а днем плюс 33-35. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ радио Си зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Маки, твое греческое настроение.
1: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Сейчас на радио «Си» инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 21, днем плюс 33-35.
1: СМИ радио СИ. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Екатеринбург отдыхает от жары, летний зной отступил, даже можно сказать, наконец-то отступил. Было очень жарко, завтра, кстати, до плюс 35, также обещают нам синоптики, но а грядущей ночью, до которой осталось совсем чуть-чуть, в районе плюс 20. Дальше Лиз Макларен, влюбленная женщина, а сейчас гороскоп Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя разумных шагов. В некоторых делах придется взять паузу. Возможно, серьезное противостояние с родственниками или партнерами. Тельцы, время перемены, роста, но и большой траты сил. На конец недели желательно запланировать полный отдых или начало отпуска. Близнецы, привычные дела замедлятся. Ну, не все же бежать вперед. Это время насладиться результатами своего труда и побыть немного в спокойствии. Раки, для прорыва потребуется воля и дисциплина. Если же напрягаться не хочется, то не планируйте больших дел. Неделя будет хороша и без них. Львы, темная полоса позади. На этой неделе все будет удаваться. Оглянувшись назад, вы сможете проанализировать.

0: сделать ошибки и извлечь из них хороший урок. Девы, вы увидите результаты своих усилий. Это неделя расцвета уверенности и новых планов. Объединяйтесь с надежными партнерами. Весы, настало время отделить зерна от плевел, то есть суть и смысл от ненужной шелухи. Это неделя отказа от дел, которые не ведут вас к росту и пониманию. Скорпионы, вы получите то, что хотели, но цена может оказаться слишком высокой. В течение недели будет несколько ситуаций непростого выбора. Стрельцы, неделя ослабления интуиции, потери связи с близкими или партнерами. Вы окажетесь на перепути без понимания дальнейших действий. Козероги, неделя призывает к поездкам и командировкам. Вы почувствуете себя максимально активными и способными на серьезные решения и большие дела. Водолеи, пришло время разбираться со старыми семейными проблемами, чего бы они ни касались. Не бойтесь перемен, даже резких, они будут полезными. Рыбы, возможны ссоры и потери, но вы увидите, что они уносят только то, что было вам не нужно. Смело принимайте перемены и работайте на будущее.
1: 103.7 FM. Радио Си.
2: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
1: Романтический вечер на Радио Си.

0: Лихтенбурге 11 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью будет такая приятная прохлада, плюс 19-21, а днем жарко, плюс 33-35.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

The Маленький Сиа на радио Си 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами на пару недель, ухожу в отпуск, немного перезагружусь, хотя бы почувствую это лето, а то даже на природу не выезжал, и обязательно вернусь. Сейчас музыка понятная без слов, включаем Gypsy Kings на радио Си. Пока, друзья, впереди у нас прохладная ночь.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ромашка – один из самых распространенных и любимых в мире цветков. С ней не связано ни одного негативного поверья или традиции. Сегодня ромашки. В наши дни существует примерно 70 видов ромашек, которые имеют довольно сильные отличия. Самым распространенным видом является ромашка аптечная. Это та самая ромашка-ромашка. Она растет практически везде и с каждым годом. Ее ареал значительно увеличивается, поскольку ромашки размножаются самосевом. Однако даже в России есть места, где ромашки вообще не растут. Это крайний север и нижнее Поволжье. Название «ромашка» пришло из Польши, где ее называли «романой», то есть римским цветком. По-гречески «ромашка леокантеум», что значит «белый цветок». В России ромашку называли также «белюшкой», «солнечником», «невесточкой» и «ворожкой». Последнее связано с тем, что на ромашках гадают. Ромашка – широко известное медицинское растение. Гиппократ советовал употреблять ее при судорогах и сильных болях еще в V веке до нашей эры. А в 1 столетии римский писатель Плиний Старший писал, что из ромашки можно готовить не только обычные лекарства, но и противоядие от змеиных укусов. Кстати, недавнее исследование – ромашка действительно работает при бессоннице. Лучше пить не снотворное, а отвар ромашки. Аптечная ромашка размножается исключительно семенами. У одного цветка может быть до 5000 семян. На одном гектаре ромашка может производить до 100 килограммов семян. Свежее эфирное масло ромашки зеленого или синего цвета. Когда-то им красили фарфоровую посуду в синий цвет. Тибетские монахи изготавливали из цветов ромашки омолаживающий эликсир. Напиток пили перед сном, на утро процедуру повторяли, слегка изменяя состав настойки. Монахи делали эликсир на определенное число приемов, а курс лечения повторялся каждые 5 лет. У славянских народов ромашка символизирует добро, побеждающее зло. Считается, что ромашка сглаживает конфликты в доме и примиряет людей, очищая их разум. И что на первом месте? У большинства ромашек нечетное количество лепестков, поэтому традиционное гадание «любит-не любит» чаще всего заканчивается на положительном ответе.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июля – День независимости на Мальдивах. В эту дату, в 65-м году, страна стала независимой от Великобритании. Мальдивы – это цепь островов-атоллов в Индийском океане. Главный остров – Мали. Там же столица и крупнейший международный аэропорт, откуда летят гидросамолеты и плывут лодки к другим атоллам. На Мальдивах – бирюзовые лагуны и белоснежные пляжи, а под водой – разноцветные кораллы и тысячи видов рыб. На острове Ваатху во время отлива появляется полоса розового песка, а ночью вода светится из-за люминесцентного планктона. Одна из самых популярных фишек Мальдив – скопление гигантских скатов. На островах всегда хорошая погода, даже в низкий сезон с мая по октябрь редкие дожди быстро сменяются солнцем. Но в исламском государстве всегда сухой закон, хотя для туристов есть исключения в специальных зонах. А еще Мальдивы – единственная страна в мире, где запрещено курить целому поколению. Всем, в том числе туристам, рожденным после 1 января 2007 года.
2: Новости со всего света
1: для слушателей старше 12 лет.
4: В колумбийском парке решили отдать дань уважения местной гончарной традиции и создали самую большую в мире копилку из керамики. Она, конечно, изображает свинью высотой почти 9 метров, длиной больше 10 метров и весом около 30 тонн. Копилка создана по всем правилам и внутри полая, а в ней организовали галерею, экспозиция которой посвящена истории создания керамических копилок в регионе. На пяточке у свиньи есть смотровая площадка, откуда гости могут полюбоваться видом. Есть, кстати, внутри копилки и работающий монетоприемник. В него посетители могут бросить, например, сдачу или просто небольшое пожертвование. Все средства планируется передать местным приютам для животных.
5: Здравствуйте! Свердловской области паводок пошел на спад. Уровень воды снизился на реках Ирбит, Пышма, Тавда и Сосьва, сообщили в воскресенье в правительстве региона. В 30 населенных пунктах вода полностью отступила. Помощь жителям оказывают более 500 человек, 150 единиц техники. Между тем, высокие показатели воды демонстрируют реки Тура, Ница, Уфа и Чусовая, а также Каква и Камышловка. Санврачи напоминают жителям о необходимости проводить в домах после подтопления спецобработку. При уборке территории использовать резиновые сапоги и перчатки, тщательно мыть руки с мылом, пишет «Российская газета». Свердловские синоптики продлили предупреждение о смоге до вечера вторника, 28 июля. В регионе сохраняется погода неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Об этом говорится на сайте Уралгидромета. Между тем, синоптики объявили еще два предупреждения – гидрологическое и метеорологическое. До 27 июля в реке Тура в районе города Туринска уровень воды будет на отметках, превышающих опасную в 850 сантиметров. Также до среды, 29 июля, синоптики предупреждают об аномальной жаре в регионе. Среднесуточная температура может превышать климатическую норму на 7 градусов и более, местами до плюс 36-38 градусов. На объездной Екатеринбурга изменили схему проезда из-за строительства пешеходного моста на участке между 10 и 22 километрами трассы. Об этом сообщили в управлении автодорог области, пишет портал 66. С воскресенья 26 июля на участке вводится временная схема движения. В зоне стройки пешеходного моста должны быть установлены строительные блоки для объезда, говорится в сообщении. Участок ЕКАДа, где идет стройка, частично находится в Чкаловском районе Екатеринбурга, частично в Березовском муниципальном округе. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» МС-28 приземлился в воскресенье днем в Казахстане. Трансляцию посадки вела госкорпорация «Роскосмос». Вернулись на Землю российские космонавты Сергей Кут-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. До приземления экипаж вышел на связь, доложил об отличном самочувствии. Российские космонавты отправились на МКС еще в ноябре прошлого года. 14 июля текущего года на станции они встретили космонавтов Петра Дуброва, Анну Кикину и астронавта НАСА Анила Меннона, отмечает агентство ТАСС. Американская певица Кэти Перри выразила возмущение из-за использования ее песни «Firework» – «Фейерверк» – «Белым домом». Идет речь о ролике с военными ударами, предположительно по Ирану, который сопровождается треком певицы и надписью «Иран предупрежден». Кэти Перри отметила, что потрясена и возмущена. «Я не давала одобрения, меня никто не спрашивал. Я ни в коем случае не оправдываю это», – заявила певица. Она подчеркнула, что ее музыка призвана объединять людей, а не прославлять войну, цитирует Кэти Перри Лентару. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Современные электромобили бесшумны, и большинство брендов решают эту проблему искусственно. Они синтезируют через динамики фальшивый рокот выхлопных систем. Британская марка Bentley готовит к осенней премьере свой первый электрокроссовер Туркаль, и там посчитали такое цифровое подражание мовитоном. Инженеры детально изучили звуковой профиль своего классического мотора V8 и в ходе аудиозамеров попытались понять природу породистого автомобильного рокота. Выяснилось, что эмоциональный отклик у водителя вызывает вовсе не сам механический тон выхлопа, а его ритмическая структура. А такт работы двигателя внутреннего сгорания совпадает с ударом бас-бочки. В итоге родилась концепция динамической симфонии. Электрокар будет отвечать на педаль газа живым барабанным соло. Его дополнит глубокое звучание альта и бас-гитары. Интенсивность музыки напрямую привязана к разгону. Звукорежиссеры сознательно отказались от идеального компьютерного бита. В аудиодорожку заложили едва заметные ритмические несовершенства, ведь живой музыкант не играет с точностью метронома. Именно эти погрешности рождают эмоцию. Но для консервативных владельцев функцию оркестра под капотом можно будет полностью отключить и наслаждаться абсолютной тишиной. Истинный люкс – это всегда свобода выбора.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июля 1943 года родился британский музыкант Мик Джаггер. Вокалист рок-группы Rolling Stones рос в обеспеченной семье преподавателя физкультуры. Родители видели сына преуспевающим экономистом, а он хотел петь и учился этому в церковном хоре. Во время баскетбольного матча в школе Джаггер споткнулся и откусил кончик языка. Он не мог разговаривать несколько дней и на всю жизнь получил легкую шепелявость. Но биографы говорят, что Мику в итоге это понравилось. понравилось. Так его голос стал больше похож на голос чернокожего. С вечным другом, коллегой и соперником Китом Ричардсом Мик учился вместе в младшей школе, но тогда не дружил, а потом семья Кита уехала из района. Они встретились снова в 60-е на платформе. Один был с гитарой, а второй с пластинками под мышкой. Мик был дважды женат, у него 8 детей от 5 женщин, а секретом вечной молодости он называет отказ от вредных привычек.

0: быть полезны для здоровья и способствуют концентрации внимания. Это выяснили британские ученые. Они утверждают, что использование нецензурных слов помогает человеку сосредоточиться, почувствовать себя увереннее, преодолеть комплексы и приложить больше усилий при выполнении силовых нормативов и тестов на выносливость. В процессе эксперимента участников разделили на две группы и предложили им отжиматься от стула. Первых при этом попросили раз в 2 секунды повторять выбранное ими ругательное слово, а вторых – говорить нейтральный термин с той же периодичностью. Люди из первой группы показали лучшие результаты. Так что ругательство, по мнению ученых, можно считать одним из самых легкодоступных инструментов, позволяющих быстро повысить свою производительность. Исследователи намерены пойти дальше и выяснить, как нецензурная лексика влияет на публичные выступления и поведение при романтическом знакомстве, то есть в ситуациях, когда люди склонны колебаться или сомневаться в себе.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Спрос на электромобили и гибриды в России предсказуемо вырос. Первенство среди подключаемых гибридов удерживает семейный кроссовер Evolute iSpace. С минимальным отрывом от него идет технологичный Geely EMI, а замыкает тройку лидеров – премиальный, полноприводный Voya Free. Также в верхних строчках закрепились вместительный кроссовер GAC S7 и купе-кроссовер Exceed Atlantis ET. В сегменте чистых электромобилей расстановка сил изменилась. Традиционного лидера прошлых месяцев, компактный Evolute iJoy, обошел городской кроссовер Yuma 5, созданный в партнерстве с Яндексом. Его основными покупателями стали крупные сервисы такси. Второе место неожиданно занял компактный кроссовер Changan CeeYuань Q05. Это данное агентство «Автостат». Обычно покупка электромобиля – это долгий, рациональный процесс. Будущий владелец взвешивает все «за» и «против» гораздо дольше, чем при выборе классического авто – от 1 до 3 месяцев. Но на фоне текущего ажиотажа время принятия решений резко сократилось, иногда до 1 визита в салон.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ромашка – один из самых распространенных и любимых в мире цветков. С ней не связано ни одного негативного поверья или традиции. Сегодня ромашки. В наши дни существует примерно 70 видов ромашек, которые имеют довольно сильные отличия. Самым распространенным видом является ромашка аптечная. Это та самая ромашка-ромашка. Она растет практически везде и с каждым годом ее ареал значительно увеличивается, поскольку ромашки размножаются самосевом. Однако даже в России есть места, где ромашки вообще не растут. Это крайний север и нижнее Поволжье. Название «ромашка» пришло из Польши, где ее называли «романой», то есть римским цветком. По-гречески «ромашка леокантеум», что значит «белый цветок». В России ромашку называли также «белюшкой», «солнечником», «невесточкой» и «ворожкой». Последнее связано с тем, что на ромашках гадают. Ромашка – широко известное медицинское растение. Гиппократ советовал употреблять ее при судорогах и сильных болях еще в V веке до н.э. А в первом столетии римский писатель Плиний Старший писал, что из ромашки можно готовить не только обычные лекарства, но и противоядие от змеиных укусов. Кстати, недавнее исследование – ромашка действительно работает при бессоннице. Лучше пить не снотворное, а отвар ромашки. Аптечная ромашка размножается исключительно семенами. У одного цветка может быть до 5000 семян. На одном гектаре ромашка может производить до 100 килограммов семян. Свежее эфирное масло ромашки зеленого или синего цвета. Когда-то им красили фарфоровую посуду в синий цвет. Тибетские монахи изготавливали из цветов ромашки омолаживающий эликсир. Напиток пили перед сном, на утро процедуру повторяли, слегка изменяя состав настойки. Монахи делали эликсир на определенное число приемов, а курс лечения повторялся каждые 5 лет. У славянских народов ромашка символизирует добро, побеждающее зло. Считается, что ромашка сглаживает конфликты в доме и примиряет людей, очищая их разум. И что на первом месте? У большинства ромашек нечетное количество лепестков, поэтому традиционное гадание «любит-не любит» чаще всего заканчивается на положительном ответе.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июля – День независимости на Мальдивах. В эту дату, в 65 году, страна стала независимой от Великобритании. Мальдивы – это цепь островов-атоллов в Индийском океане. Главный остров – Мали. Там же столица и крупнейший международный аэропорт, откуда летят гидросамолеты и плывут лодки к другим атоллам. На Мальдивах – бирюзовые лагуны и белоснежные пляжи, а под водой – разноцветные кораллы и тысячи видов рыб. На острове Ваатху во время отлива появляется полоса розового песка, а ночью вода светится из-за люминесцентного планктона. Одна из самых популярных фишек Мальдив – скопление гигантских скатов. На островах всегда хорошая погода, даже в низкий сезон с мая по октябрь редкие дожди быстро сменяются солнцем. Но в исламском государстве всегда сухой закон, хотя для туристов есть исключения в специальных зонах. А еще Мальдивы – единственная страна в мире, где запрещено курить целому поколению. Всем, в том числе туристам, рожденным после 1 января 2007 года.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: В Колумбийском парке решили отдать дань уважения местной гончарной традиции и создали самую большую в мире копилку из керамики. Она, конечно, изображает свинью высотой почти 9 метров, длиной больше 10 метров и весом около 30 тонн. Копилка создана по всем правилам и внутри полая, а в ней организовали галерею, экспозиция которой посвящена истории создания керамических копилок в регионе. На пяточке у свиньи есть смотровая площадка, откуда гости могут полюбоваться видом. Есть, кстати, внутри копилки и работающий монетоприемник. В него посетители могут бросить, например, сдачу или просто небольшое пожертвование. Все средства планируется передать местным приютам для животных.
5: Здравствуйте! Свердловской области паводок пошел на спад. Уровень воды снизился на реках Ирбит, Пышма, Тавда и Сосьва, сообщили в воскресенье в правительстве региона. В 30 населенных пунктах вода полностью отступила. Помощь жителям оказывают более 500 человек, 150 единиц техники. Между тем, высокие показатели воды демонстрируют реки Тура, Ница, Уфа и Чусовая, а также Каква и Камышловка. Санврачи напоминают жителям о необходимости проводить в домах после подтопления спецобработку, при уборке территории использовать резиновые сапоги и перчатки, тщательно мыть руки с мылом, пишет «Российская газета». Свердловские синоптики продлили предупреждение о смоге до вечера вторника 28 июля. В регионе сохраняется погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Об этом говорится на сайте Уралгидромета. Между тем, синоптики объявили еще два предупреждения – гидрологическое и метеорологическое. До 27 июля в реке Тура в районе города Туринска уровень воды будет на отметках, превышающих опасную в 850 сантиметров. Также до среды 29 июля синоптики предупреждают об аномальной жаре в регионе. Среднесуточная температура может превышать климатическую норму на 7 градусов и более, местами до плюс 36-38 градусов. На объездной Екатеринбурга изменили схему проезда из-за строительства пешеходного моста на участке между 10 и 22 километрами трассы. Об этом сообщили в управлении автодорог области, пишет портал 66. С воскресенья 26 июля на участке вводится временная схема движения. В зоне стройки пешеходного моста должны быть установлены строительные блоки для объезда. Договориться в сообщении. Участок ЕКАДа, где идет стройка, частично находится в Чкаловском районе Екатеринбурга, частично в Березовском муниципальном округе. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» МС-28 приземлился в воскресенье днем в Казахстане. Трансляцию посадки вела госкорпорация «Роскосмос». Вернулись на Землю российские космонавты Сергей Куц-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. До приземления экипаж вышел на связь, доложил об отличном самочувствии. Российские космонавты отправились на МКС еще в ноябре прошлого года. 14 июля текущего года на станции они встретили космонавтов Петра Дуброва, Анну Кикину и астронавта НАСА Анила Меннона, отмечает агентство ТАСС. Американская певица Кэти Перри выразила возмущение из-за использования ее песни «Firework» – «Фейерверк» – «Белым домом». Идет речь о ролике с военными ударами, предположительно по Ирану, который сопровождается треком певицы и надписью «Иран предупрежден». Кэти Перри отметила, что потрясена и возмущена. «Я не давала одобрения, меня никто не спрашивал. Я ни в коем случае не оправдываю это», – заявила певица. Она подчеркнула, что ее музыка призвана объединять людей, а не прославлять войну, цитирует Кэти Перри Лентару. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Современные электромобили бесшумны, и большинство брендов решают эту проблему искусственно. Они синтезируют через динамики фальшивый рокот выхлопных систем. Британская марка Bentley готовит к осенней премьере свой первый электрокроссовер Turcal, и там посчитали такое цифровое подражание мовитоном. Инженеры детально изучили звуковой профиль своего классического мотора V8 и в ходе аудиозамеров попытались понять природу породистого автомобильного рокота. Выяснилось, что эмоциональный отклик у водителя вызывает вовсе не сам механический тон выхлопа, а его ритмическая структура. А такт работы двигателя внутреннего сгорания совпадает с ударом бас-бочки. В итоге родилась концепция динамической симфонии. Электрокар будет отвечать на педаль газа живым барабанным соло. Его дополнит глубокое звучание альта и бас-гитары. Интенсивность музыки напрямую привязана к разгону. Звукорежиссеры сознательно отказались от идеального компьютерного бита. В аудиодорожку заложили едва заметные ритмические несовершенства, ведь живой музыкант не играет с точностью метронома. Именно эти погрешности рождают эмоцию. Но для консервативных владельцев функцию оркестра под капотом можно будет полностью отключить и наслаждаться абсолютной тишиной. Истинный люкс – это всегда свобода выбора.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июля 1943 года родился британский музыкант Мик Джаггер. Вокалист рок-группы Rolling Stones рос в обеспеченной семье преподавателя физкультуры. Родители видели сына преуспевающим экономистом, а он хотел петь и учился этому в церковном хоре. Во время баскетбольного матча в школе Джаггер споткнулся и откусил кончик языка. Он не мог разговаривать несколько дней и на всю жизнь получил легкую шепелявость. Но биографы говорят, что Мику в итоге это понравилось. изменилось. Так его голос стал больше похож на голос чернокожего. С вечным другом, коллегой и соперником Китом Ричардсом Мик учился вместе в младшей школе, но тогда не дружил, а потом семья Кита уехала из района. Они встретились снова в 60-е на платформе. Один был с гитарой, а второй с пластинками под мышкой. Мик был дважды женат, у него 8 детей от 5 женщин, а секретом вечной молодости он называет отказ от вредных привычек и физическую активность. С конца 90-х стал заниматься в том числе плаванием, кикбоксингом, йогой и даже классическим балетом.

0: школьников разделили на две группы и предложили им отжиматься от стула. Первых при этом попросили раз в 2 секунды повторять выбранное ими ругательное слово, а вторых – говорить нейтральный термин с той же периодичностью. Люди из первой группы показали лучшие результаты. Так что ругательство, по мнению ученых, можно считать одним из самых легкодоступных инструментов, позволяющих быстро повысить свою производительность. Исследователи намерены пойти дальше и выяснить, как нецензурная лексика влияет на публичные выступления и поведение при романтическом знакомстве, то есть в ситуациях, когда люди склонны колебаться или сомневаться в себе.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Спрос на электромобили и гибриды в России предсказуемо вырос. Первенство среди подключаемых гибридов удерживает семейный кроссовер Evolute iSpace. С минимальным отрывом от него идет технологичный Geely EMI, а замыкает тройку лидеров – премиальный, полноприводный Voya Free. Также в верхних строчках закрепились вместительный кроссовер GAC S7 и купе-кроссовер Exceed Xlantix ET. В сегменте чистых электромобилей расстановка сил изменилась. Традиционного лидера прошлых месяцев, компактный Evolute iJoy, обошел городской кроссовер Yuma 5, созданный в партнерстве с Яндексом. Его основными покупателями стали крупные сервисы такси. Второе место неожиданно занял компактный кроссовер Chang'an Siyuan Q05. Это данные агентства «Автостат». Обычно покупка электромобиля – это долгий, рациональный процесс. Будущий владелец взвешивает все «за» и «против» гораздо дольше, чем при выборе классического авто – от 1 до 3 месяцев. Но на фоне текущего ажиотажа время принятия решений резко сократилось, иногда до 1 визита в салон.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Си.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ромашка – один из самых распространенных и любимых в мире цветков. С ней не связано ни одного негативного поверья или традиции. Сегодня ромашки. В наши дни существует примерно 70 видов ромашек, которые имеют довольно сильные отличия. Самым распространенным видом является ромашка аптечная. Это та самая ромашка-ромашка. Она растет практически везде и с каждым годом ее ареал значительно увеличивается, поскольку ромашки размножаются самосевом. Однако даже в России есть места, где ромашки вообще не растут. Это крайний север и нижнее Поволжье. Название «ромашка» пришло из Польши, где ее называли «романой», то есть римским цветком. По-гречески «ромашка леокантеум», что значит «белый цветок». В России ромашку называли также «белюшкой», «солнечником», «невесточкой» и «ворожкой». Последнее связано с тем, что на ромашках гадают. Ромашка – широко известное медицинское растение. Гиппократ советовал употреблять ее при судорогах и сильных болях еще в V веке до н.э. А в первом столетии римский писатель Плиний Старший писал, что из ромашки можно готовить не только обычные лекарства, но и противоядие от змеиных укусов. Кстати, недавнее исследование – ромашка действительно работает при бессоннице. Лучше пить не снотворное, а отвар ромашки. Аптечная ромашка размножается исключительно семенами. У одного цветка может быть до 5000 семян. На одном гектаре ромашка может производить до 100 килограммов семян. Свежее эфирное масло ромашки зеленого или синего цвета. Когда-то им красили фарфоровую посуду в синий цвет. Тибетские монахи изготавливали из цветов ромашки омолаживающий эликсир. Напиток пили перед сном, на утро процедуру повторяли, слегка изменяя состав настойки. Монахи делали эликсир на определенное число приемов, а курс лечения повторялся каждые 5 лет. У славянских народов ромашка символизирует добро, побеждающее зло. Считается, что ромашка сглаживает конфликты в доме и примиряет людей, очищая их разум. И что на первом месте? У большинства ромашек нечетное количество лепестков, поэтому традиционное гадание «любит-не любит» чаще всего заканчивается на положительном ответе.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июля – День независимости на Мальдивах. В эту дату в 65 году страна стала независимой от Великобритании. Мальдивы – это цепь островов-атоллов в Индийском океане. Главный остров – Мали. Там же столица и крупнейший международный аэропорт, откуда летят гидросамолеты и плывут лодки к другим атоллам. На Мальдивах – бирюзовые лагуны и белоснежные пляжи, а под водой – разноцветные кораллы и тысячи видов рыб. На острове Ваатху во время отлива появляется полоса розового песка, а ночью вода светится из-за люминесцентного планктона. Одна из самых популярных фишек Мальдив – скопление гигантских скатов. На островах всегда хорошая погода, даже в низкий сезон с мая по октябрь редкие дожди быстро сменяются солнцем. Но в исламском государстве всегда сухой закон, хотя для туристов есть исключения в специальных зонах. А еще Мальдивы – единственная страна в мире, где запрещено курить целому поколению. Всем, в том числе туристам, рожденным после 1 января 2007 года.
2: Новости со всего света
1: для слушателей старше 12 лет.
4: В колумбийском парке решили отдать дань уважения местной гончарной традиции и создали самую большую в мире копилку из керамики. Она, конечно, изображает свинью высотой почти 9 метров, длиной больше 10 метров и весом около 30 тонн. Копилка создана по всем правилам и внутри полая, а в ней организовали галерею, экспозиция которой посвящена истории создания керамических копилок в регионе. На пяточке у свиньи есть смотровая площадка, откуда гости могут полюбоваться видом. Есть, кстати, внутри копилки и работающий монетоприемник. В него посетители могут бросить, например, сдачу или просто небольшое пожертвование. Все средства планируется передать местным приютам для животных.
5: Здравствуйте! Свердловской области паводок пошел на спад. Уровень воды снизился на реках Ирбит, Пышма, Тавда и Сосьва, сообщили в воскресенье в правительстве региона. В 30 населенных пунктах вода полностью отступила. Помощь жителям оказывают более 500 человек, 150 единиц техники. Между тем, высокие показатели воды демонстрируют реки Тура, Ница, Уфа и Чусовая, а также Каква и Камышловка. Санврачи напоминают жителям о необходимости проводить в домах после подтопления спецобработку, при уборке территории использовать резиновые сапоги и перчатки, тщательно мыть руки с мылом, пишет российская газета. Свердловские синоптики продлили предупреждение о смоге до вечера вторника 28 июля. В регионе сохраняется погода неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Об этом говорится на сайте Уралгидромета. Между тем синоптики объявили еще два предупреждения – гидрологическое и метеорологическое. До 27 июля в реке Тура в районе города Туринска уровень воды будет на отметках, превышающих опасную в 850 сантиметров. Также до среды 29 июля синоптики предупреждают об аномальной жаре в регионе. Среднесуточная температура может превышать климатическую норму на 7 градусов и более, местами до плюс 36-38 градусов. На объездной Екатеринбурга изменили схему проезда из-за строительства пешеходного моста на участке между 10 и 22 километрами трассы. Об этом сообщили в управлении автодорог области, пишет портал 66. С воскресенья 26 июля на участке вводится временная схема движения. В зоне стройки пешеходного моста должны быть установлены строительные блоки для объезда, говорится в сообщении. Участок ЕКАДа, где идет стройка, частично находится в Чкаловском районе Екатеринбурга, частично в Березовском муниципальном округе. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» МС-28 приземлился в воскресенье днем в Казахстане. Трансляцию посадки вела госкорпорация «Роскосмос». Вернулись на Землю российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. До приземления экипаж вышел на связь, доложил об отличном самочувствии. Российские космонавты отправились на МКС еще в ноябре прошлого года. 14 июля текущего года на станции они встретили космонавтов Петра Дуброва, Анну Кикину и астронавта НАСА Анила Миннана, отмечает агентство ТАСС. Американская певица Кэти Перри выразила возмущение из-за использования ее песни «Firework» – «Фейерверк» – «Белым домом». Идет речь о ролике с военными ударами, предположительно по Ирану, который сопровождается треком певицы и надписью «Иран предупрежден». Кэти Перри отметила, что потрясена и возмущена. «Я не давала одобрения, меня никто не спрашивал. Я ни в коем случае не оправдываю это», – заявила певица. Она подчеркнула, что ее музыка призвана объединять людей, а не прославлять войну, цитирует Кэти Перри Лентару. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Современные электромобили бесшумны, и большинство брендов решают эту проблему искусственно. Они синтезируют через динамики фальшивый рокот выхлопных систем. Британская марка Bentley готовит к осенней премьере свой первый электрокроссовер Туркаль, и там посчитали такое цифровое подражание мовитоном. Инженеры детально изучили звуковой профиль своего классического мотора V8 и в ходе аудиозамеров попытались понять природу породистого автомобильного рокота. Выяснилось, что эмоциональный отклик у водителя вызывает вовсе не сам механический тон выхлопа, а его ритмическая структура. А такт работы двигателя внутреннего сгорания совпадает с ударом бас-бочки. В итоге родилась концепция динамической симфонии. Электрокар будет отвечать на педаль газа живым барабанным соло. Его дополнит глубокое звучание альта и бас-гитары. Интенсивность музыки напрямую привязана к разгону. Звукорежиссеры сознательно отказались от идеального компьютерного бита. В аудиодорожку заложили едва заметные ритмические несовершенства, ведь живой музыкант не играет с точностью метронома. Именно эти погрешности рождают эмоцию. Но для консервативных владельцев функцию оркестра под капотом можно будет полностью отключить и наслаждаться абсолютной тишиной. Истинный люкс – это всегда свобода выбора.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июля 1943 года родился британский музыкант Мик Джаггер. Вокалист рок-группы Rolling Stones рос в обеспеченной семье преподавателя физкультуры. Родители видели сына преуспевающим экономистом, а он хотел петь и учился этому в церковном хоре. Во время баскетбольного матча в школе Джаггер споткнулся и откусил кончик языка. Он не мог разговаривать несколько дней и на всю жизнь получил легкую шепелявость. Но биографы говорят, что Мику в итоге это понравилось. изменилось. Так его голос стал больше похож на голос чернокожего. С вечным другом, коллегой и соперником Китом Ричардсом Мик учился вместе в младшей школе, но тогда не дружил, а потом семья Кита уехала из района. Они встретились снова в 60-е на платформе. Один был с гитарой, а второй с пластинками под мышкой. Мик был дважды женат, у него 8 детей от 5 женщин, а секретом вечной молодости он называет отказ от вредных привычек и физическую активность. С конца 90-х стал заниматься в том числе плаванием, кикбоксингом, йогой и даже классическим балетом.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Ругательства могут быть полезны для здоровья и способствуют концентрации внимания. Это выяснили британские ученые. Они утверждают, что использование нецензурных слов помогает человеку сосредоточиться, почувствовать себя увереннее, преодолеть комплексы и приложить больше усилий при выполнении силовых нормативов и тестов на выносливость. В процессе эксперимента участников разделили на две группы и предложили им отжиматься от стула. Первых при этом попросили раз в 2 секунды повторять выбранное ими ругательное слово, а вторых – говорить нейтральный термин с той же периодичностью. Люди из первой группы показали лучшие результаты. Так что ругательство, по мнению ученых, можно считать одним из самых легкодоступных инструментов, позволяющих быстро повысить свою производительность. Исследователи намерены пойти дальше и выяснить, как нецензурная лексика влияет на публичные выступления и поведение при романтическом знакомстве, то есть в ситуациях, когда люди склонны колебаться или сомневаться в себе.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Процесс. Будущий владелец взвешивает все за и против гораздо дольше, чем при выборе классического авто – от 1 до 3 месяцев. Но на фоне текущего ажиотажа время принятия решений резко сократилось, иногда до 1 визита в салон.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ромашка – один из самых распространенных и любимых в мире цветков. С ней не связано ни одного негативного поверья или традиции. Сегодня ромашки. В наши дни существует примерно 70 видов ромашек, которые имеют довольно сильные отличия. Самым распространенным видом является ромашка аптечная. Это та самая ромашка-ромашка. Она растет практически везде и с каждым годом ее ареал значительно увеличивается, поскольку ромашки размножаются самосевом. Однако даже в России есть места, где ромашки вообще не растут. Это крайний север и нижнее Поволжье. Название «ромашка» пришло из Польши, где ее называли «романой», то есть римским цветком. По-гречески «ромашка леокантеум», что значит «белый цветок». В России ромашку называли также «белюшкой», «солнечником», «невесточкой» и «ворожкой». Последнее связано с тем, что на ромашках гадают. Ромашка – широко известное медицинское растение. Гиппократ советовал употреблять ее при судорогах и сильных болях еще в V веке до н.э. А в первом столетии римский писатель Плиний Старший писал, что из ромашки можно готовить не только обычные лекарства, но и противоядие от змеиных укусов. Кстати, недавнее исследование – ромашка действительно работает при бессоннице. Лучше пить не снотворное, а отвар ромашки. Аптечная ромашка размножается исключительно семенами. У одного цветка может быть до 5000 семян. На одном гектаре ромашка может производить до 100 килограммов семян. Свежее эфирное масло ромашки зеленого или синего цвета. Когда-то им красили фарфоровую посуду в синий цвет. Тибетские монахи изготавливали из цветов ромашки омолаживающий эликсир. Напиток пили перед сном, на утро процедуру повторяли, слегка изменяя состав настойки. Монахи делали эликсир на определенное число приемов, а курс лечения повторялся каждые 5 лет. У славянских народов ромашка символизирует добро, побеждающее зло. Считается, что ромашка сглаживает конфликты в доме и примиряет людей, очищая их разум. И что на первом месте? У большинства ромашек нечетное количество лепестков, поэтому традиционное гадание «любит-не любит» чаще всего заканчивается на положительном ответе.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июля – День независимости на Мальдивах. В эту дату в 65 году страна стала независимой от Великобритании. Мальдивы – это цепь островов-атоллов в Индийском океане. Главный остров – Мали. Там же столица и крупнейший международный аэропорт, откуда летят гидросамолеты и плывут лодки к другим атоллам. На Мальдивах – бирюзовые лагуны и белоснежные пляжи, а под водой – разноцветные кораллы и тысячи видов рыб. На острове Ваатху во время отлива появляется полоса розового песка, а ночью вода светится из-за люминесцентного планктона. Одна из самых популярных фишек Мальдив – скопление гигантских скатов. На островах всегда хорошая погода, даже в низкий сезон с мая по октябрь редкие дожди быстро сменяются солнцем. Но в исламском государстве всегда сухой закон, хотя для туристов есть исключения в специальных зонах. А еще Мальдивы – единственная страна в мире, где запрещено курить целому поколению. Всем, в том числе туристам, рожденным после 1 января 2007 года.
2: Новости со всего света
1: для слушателей старше 12 лет.
4: В колумбийском парке решили отдать дань уважения местной гончарной традиции и создали самую большую в мире копилку из керамики. Она, конечно, изображает свинью высотой почти 9 метров, длиной больше 10 метров и весом около 30 тонн. Копилка создана по всем правилам и внутри полая, а в ней организовали галерею, экспозиция которой посвящена истории создания керамических копилок в регионе. На пяточке у свиньи есть смотровая площадка, откуда гости могут полюбоваться видом. Есть, кстати, внутри копилки и работающий монетоприемник. В него посетители могут бросить, например, сдачу или просто небольшое пожертвование. Все средства планируется передать местным приютам для животных.
5: Здравствуйте! В Свердловской области паводок пошел на спад. Уровень воды снизился на реках Ирбит, Пышма, Тавда и Сосьва, сообщили в воскресенье в правительстве региона. В 30 населенных пунктах вода полностью отступила. Помощь жителям оказывают более 500 человек, 150 единиц техники. Между тем, высокие показатели воды демонстрируют реки Тура, Ница, Уфа и Чусовая, а также Каква и Камышловка. Санврачи напоминают жителям о необходимости проводить в домах после подтопления спецобработку, при уборке территории использовать резиновые сапоги и перчатки, тщательно мыть руки с мылом, пишет российская газета. Свердловские синоптики продлили предупреждение о смоге до вечера вторника 28 июля. В регионе сохраняется погода неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Об этом говорится на сайте Уралгидромета. Между тем синоптики объявили еще два предупреждения – гидрологическое и метеорологическое. До 27 июля в реке Тура в районе города Туринска уровень воды будет на отметках, превышающих опасную в 850 сантиметров. Также до среды 29 июля синоптики предупреждают об аномальной жаре в регионе. Среднесуточная температура может превышать климатическую норму на 7 градусов и более, местами до плюс 36-38 градусов. На объездной Екатеринбурга изменили схему проезда из-за строительства пешеходного моста на участке между 10 и 22 километрами трассы. Об этом сообщили в управлении автодорог области, пишет портал 66. С воскресенья 26 июля на участке вводится временная схема движения. В зоне стройки пешеходного моста должны быть установлены строительные блоки для объезда. Договориться в сообщении. Участок ЕКАДа, где идет стройка, частично находится в Чкаловском районе Екатеринбурга, частично в Березовском муниципальном округе. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» МС-28 приземлился в воскресенье днем в Казахстане. Трансляцию посадки вела госкорпорация «Роскосмос». Вернулись на Землю российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. До приземления экипаж вышел на связь, доложил об отличном самочувствии. Российские космонавты отправились на МКС еще в ноябре прошлого года. 14 июля текущего года на станции они встретили космонавтов Петра Дуброва, Анну Кикину и астронавта НАСА Анила Менона, отмечает агентство ТАСС. Американская певица Кэти Перри выразила возмущение из-за использования ее песни «Firework» – «Фейерверк» – «Белым домом». Идет речь о ролике с военными ударами, предположительно по Ирану, который сопровождается треком певицы и надписью «Иран предупрежден». Кэти Перри отметила, что потрясена и возмущена. «Я не давала одобрения, меня никто не спрашивал. Я ни в коем случае не оправдываю это», – заявила певица. Она подчеркнула, что ее музыка призвана объединять людей, а не прославлять войну, цитирует Кэти Перри Лентару. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Современные электромобили бесшумны, и большинство брендов решают эту проблему искусственно. Они синтезируют через динамики фальшивый рокот выхлопных систем. Британская марка Bentley готовит к осенней премьере свой первый электрокроссовер Туркаль, и там посчитали такое цифровое подражание мовитоном. Инженеры детально изучили звуковой профиль своего классического мотора V8 и в ходе аудиозамеров попытались понять природу породистого автомобильного рокота. Выяснилось, что эмоциональный отклик у водителя вызывает вовсе не сам механический тон выхлопа, а его ритмическая структура. А такт работы двигателя внутреннего сгорания совпадает с ударом бас-бочки. В итоге родилась концепция динамической симфонии. Электрокар будет отвечать на педаль газа живым барабанным соло. Его дополнит глубокое звучание альта и бас-гитары. Интенсивность музыки напрямую привязана к разгону. Звукорежиссеры сознательно отказались от идеального компьютерного бита. В аудиодорожку заложили едва заметные ритмические несовершенства, ведь живой музыкант не играет с точностью метронома. Именно эти погрешности рождают эмоцию. Но для консервативных владельцев функцию оркестра под капотом можно будет полностью отключить и наслаждаться абсолютной тишиной. Истинный люкс – это всегда свобода выбора.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июля 1943 года родился британский музыкант Мик Джаггер. Вокалист рок-группы Rolling Stones рос в обеспеченной семье преподавателя физкультуры. Родители видели сына преуспевающим экономистом, а он хотел петь и учился этому в церковном хоре. Во время баскетбольного матча в школе Джаггер споткнулся и откусил кончик языка. Он не мог разговаривать несколько дней и на всю жизнь получил легкую шепелявость. Но биографы говорят, что Мику в итоге это понравилось. Так его голос стал больше похож на голос чернокожего. С вечным другом, коллегой и соперником Китом Ричардсом Мик учился вместе в младшей школе, но тогда не дружил, а потом семья Кита уехала из района. Они встретились снова в 60-е на платформе. Один был с гитарой, а второй с пластинками под мышкой. Мик был дважды женат, у него 8 детей от 5 женщин, а секретом вечной молодости он называет отказ от вредных привычек и физическую активность. С конца 90-х стал заниматься в том числе плаванием, кикбоксингом, йогой и даже классическим балетом.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Ругательства могут быть полезны для здоровья и способствуют концентрации внимания. Это выяснили британские ученые. Они утверждают, что использование нецензурных слов помогает человеку сосредоточиться, почувствовать себя увереннее, преодолеть комплексы и приложить больше усилий при выполнении силовых нормативов и тестов на выносливость. В процессе эксперимента участников разделили на две группы и предложили им отжиматься от стула. Первых при этом попросили раз в 2 секунды повторять выбранное ими ругательное слово, а вторых – говорить нейтральный термин с той же периодичностью. Люди из первой группы показали лучшие результаты. Так что ругательство, по мнению ученых, можно считать одним из самых легкодоступных инструментов, позволяющих быстро повысить свою производительность. Исследователи намерены пойти дальше и выяснить, как нецензурная лексика влияет на публичные выступления и поведение при романтическом знакомстве, то есть в ситуациях, когда люди склонны колебаться или сомневаться в себе.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Спрос на электромобили и гибриды в России предсказуемо вырос. Первенство среди подключаемых гибридов удерживает семейный кроссовер Evolute iSpace. С минимальным отрывом от него идет технологичный Geely EMI, а замыкает тройку лидеров – премиальный, полноприводный Voya Free. Также в верхних строчках закрепились вместительный кроссовер GAC S7 и купе-кроссовер Exceed Xlantix ET. В сегменте чистых электромобилей расстановка сил изменилась. Традиционного лидера прошлых месяцев, компактный Evolute iJoy, обошел городской кроссовер Yuma 5, созданный в партнерстве с Яндексом. Его основными покупателями стали крупные сервисы такси. Второе место неожиданно занял компактный кроссовер Chang'an CiYuan Q05. Это данные агентства «Автостат». Обычно покупка электромобиля – это долгий, рациональный процесс. Будущий владелец взвешивает все «за» и «против» гораздо дольше, чем при выборе классического авто – от 1 до 3 месяцев. Но на фоне текущего ажиотажа время принятия решений резко сократилось, иногда до 1 визита в салон.